0: На Среднем Урале 7 часов утра. Всем доброе утро.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Более 20 рейдов по поиску нарушителей особого противопожарного режима провели за месяц в Нижнем Тагиле. К проверкам привлекают сотрудников МЧС, полиции, городской и районных администраций. Они выявили 30 нарушений, уточнили в пресс-службе мэрии. Особый противопожарный режим в Свердловской области ввели 25 апреля. С этого момента запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, жарить шашлыки, проводить пожароопасные работы. Также нельзя складировать горючие вещества и устраивать свалки рядом с жилыми домами. В Нижнем Тагиле ограничения еще строже. Мэрия запретила ходить в лес, запускать фейерверки и топить печи при сильном ветре. Сотни природных фильтров высадили на реке Визовка в Нижнем Тагиле. Эйхорнию и пистию вырастили на станции Юнатов. Теперь тропические растения будут трудиться все лето и чистить воду в прутке осветлителя НТМК, в который попадают стоки с производства. И эйхорния, и пистия в южных широтах считаются сорняками. Они очень быстро размножаются и затягивают водоемы. При этом поглощают из воды тяжелые металлы, нитраты и нефтепродукты и расщепляют их на простые элементы. Поэтому для прутков-осветлителей такие природные фильтры в дополнение к механической системе очистки – идеальный вариант. Сегодня растения высаживают металлурги вместе с юными натуралистами. Стоимость обучения в российских вузах на платной основе в 2026 году увеличилась в среднем на 10,7%, сообщает «Коммерсант». Цены выросли по-разному. В некоторых университетах изменения были незначительными, а в других стоимость отдельных направлений подскочила на 20-30%. Эксперты предполагают, что с 2027 года рост может замедлиться. Сильнее всего цены выросли в вузах, где основной доход приносили платники, а теперь поступления сократились из-за введенного государством ограничения на число коммерческих мест. В Качканаре дан старт ежегодному конкурсу цветочного мастерства. В этом году конкурсные клумбы украсят сразу 5 городских пространств – аллею арок, Барбарисову аллею, территорию вдоль мемориала погибшим в Чернобыле, а также участки у здания музыкальной школы и центра социальной помощи семье и детям. 11 команд, представляющих образовательные и социальные учреждения, в течение всего сезона будут не только высаживать цветочную рассаду, но и ухаживать за своими творениями до сентября. По итогам проделанной работы жюри определит победителей. Поддержку проекту оказывает Евраз. На реализацию конкурса направлено более 500 тысяч рублей. Средства были потрачены на закупку качественной рассады, необходимых удобрений и ценных призов для триумфаторов. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха днем плюс 19 градусов. Переменная облачность, ветер юго-западного направления, возможен дождь.

0: Добрейшего. Всем утра второго дня лета.
1: Доброго утра.
0: Доброе утро, да. 2 июня. Ничего себе, как уже первый день лета пролетел. Я сегодня сейчас ехал на работу и такой думаю, ух ты, а мы же ведь уже живем в лете.
1: Да, в моменте осознаешь, да?
0: В моменте осознаешь, что...
1: Я не знаю, я вчера вечером подумала, что как будто бы середина недели. Я не знаю, почему. Я еду вечером с тренировки и подумала, а какой день недели? Среда? Завтра же среда или четверг? А потом...
0: Ох, Алина.
1: Календарь все... перевернула.
0: Я календарь перевернула.
1: И снова понедельник у меня на нем.
0: А там всего лишь, да, не понедельник, да. А уже даже не с... еще иной не среда.
1: Взгрустнулось мне в моменте вчера.
0: А что взгрустнулось-то? Просто ты вчера потратила всю энергию на день защиты детей.
1: Да.
0: Детей защищать, знаете, не просто.
1: Не просто так.
0: Энергия тратится, да.
1: А когда будут свои?
0: Когда будут свои? Очень интересный вопрос. Всем доброе утро, это Алина Геринг.
1: Доброе утро, Александр Данилов. Да, вот так вот, вот такое утро.
0: Да, во-вторых, утро началось с того, что тут небольшой у нас форс-мажорчик произошел.
1: Да это вообще, ну вот опять же говорю, как утро, вот не утро. Как утро проведешь, так день не пройдет.
0: Да, главное утром не торопиться, не кипишить. Вот мы тут поторопились, заезжали в офис, и вот Алина потеряла ключи.
1: Да не так все было. То есть у меня лежали ключи. У нас есть стол. Между столами маленькая такая щелочка, да, между столами. А столы прикручены друг к другу, они не раздвигаются. Ну, я что-то стала убирать, там ключи, телефоны, очки, воду. И как-то ключи сами упали туда, в эту щелку. Да,
0: да, и все, и ни снизу, ни сверху, ни сбоку никак не достанешь.
1: Вот мы использовали все подручные средства эко-радио, которые можно. И ножницы. И, да.
0: Ножи, ножницы.
1: Вешалки.
0: Вешалками.
1: Но швабра нам помогла в этом деле.
0: Да, оказывается, швабра это очень нужная вещь.
1: Да, если что, вдруг можно вот ключи достать.
0: Да, вот вы думаете, что швабра это только это протирание пола, а ведь нет.
1: Соседям постучать.
0: И соседям постучать. И пыль собрать. И какой-то...
1: С люстры что-то снять. Интересно, что?
0: Одежду. Одежду или, может быть, кто-то полотенце сушит.
1: Кстати, есть люди, которые сушат полотенце на дверях.
0: А что-то в этом такого?
1: Это ужасно.
0: Да?
1: Ну да.
0: Ну я тогда не буду.
1: Ну не знаю.
0: Есть люди, эти люди находятся рядом с тобой, между прочим.
1: Не знаю, почему-то у меня возникает какое-то отторжение, когда я вижу...

0: Полотенце на двери.
1: Подожди, подожди, а как сушить эти наволочки или пододеяльники, они большущие, длинные, приходится вот как бы на двери вешать?
0: В этом случае девушки используют логику. То есть, ну-ка, если мне нужно постирать постельное белье, я больше ничего не стираю, у меня должна быть сушилка пустая, большая, пустая. И все, я стираю, например, сначала пододеяльник и наволочки, например. Они у меня спокойно влезают.
1: Да. У меня есть одну штуку, вот постираешь уже все.
0: Это понятно, у тебя все двери завешены.
1: Да, заходишь и как в музее.
0: Музей чего?
1: Музей меня получается.
0: Так, все, ладно.
1: Ну, в общем, вот так вот такие вот утренние мысли приходят.
0: Какие странные.
1: Мысли? Странные, да. Какие у вас утренние мысли приходят? Заходите к нам в группу ВК-радио, пишите, там наверняка есть какой-то пост. Мы еще не знаем, но посмотрим обязательно.
0: Как это? Я все знаю.
1: Ты все знаешь?
0: Ну, я потом расскажу.
1: Давай, да, потом расскажешь, а я еще узнаю. Я пойду швабру уберу пока.
2: Доброе утро! Вставай вместе с ЭКО-радио. Твой день начинается здесь.

0: Так, ну а мы дальше здесь же продолжаем, просыпаемся, точнее уже проснулись, тем более уже мы тут эпичное падение ключей.
1: Спасли, прошли. Да, выяснили, что швабру нужно держать дома обязательно.
0: Да, и мы сейчас говорим не о второй половине. Именно.
1: Какой ты.
0: Да. Такой.
1: Взгляд осуждения на себя лови, спину.
0: Если бы можно было сейчас сделать фотографии и сделать мем осуждающий.
1: Кстати, а ты знал, что в воскресенье отмечался Всемирный день блондинок?
0: Ух ты, как вот на неудачно мы пролетели, да,
1: с воскресенья? А ты вот праздники не смотришь, да, когда выходной день?
0: Не смотрю.
1: Вот
0: выходной праздник тем, что
1: без праздника.
0: Я думала,
1: единственный человек, который смотрит, какой сегодня праздник, это будешь ты.
0: Нет,
1: я думаю... И ты увидишь и поздравишь, а ты не поздравил.
0: Ну, блин, простите, пожалуйста.
1: Потому что мы на неделе отмечали Всемирный день брюнета.
0: Да.
1: Да, и вот в воскресенье был Всемирный день блондинок. Дорогие блондинки, я за воскресенье вас всех поздравляю.
0: Лучше поздно.
1: Чем никогда.
0: Поздно.
1: Да, мы прекрасны.
0: Вы прекрасны, я присоединяюсь.
1: Вот
0: присоединяюсь. Я хоть и не отмечал, но присоединяюсь.
1: Вот именно что.
0: Да, есть такое. А если мы тут задались вопросом, а Алина тут говорит, у нас есть тема?
1: У нас есть тема. Тема извечная, вечная.
0: Вечная
1: споры, тема. Споры, на которые ведутся уже очень давно. Тема не новая, но интересная. Заинтриговала?
0: Интересно, меня уже, да.
1: Значит, ну,

0: что, выясняем, существует ли дружба между мужчиной и женщиной.
1: Вот это да.
0: Вот это да.
1: Существует ли, да. Ну? Куда течет вода?
0: Ну, существует.
1: Встает ли солнце
0: как
1: по утрам?
0: Думаешь?
1: Куда уходит солнце?
0: А почему небо голубое?
1: А почему небо голубое, да. А как сверчки сверчат?
0: Сверчат.
1: Сверчат, стучат.
0: Сверчат. Сверчки.
1: Сверчат, стучат.
0: А что делают сверчки? Сверчки, они...
1: Ну, они же сверчки, значит, сверчат. Свиркают. Стыркают?
0: Они стрекочут.
1: Стрекочут, господи. Так, да. Ну вот так, вот из той же темы, существует ли, вот из той же темы вопрос, существует ли дружба между мужчиной и женщиной?
0: Ну.
1: Неизвестно.
0: Я думаю, ты сейчас выкатишь огромную теорию.
1: Теорию?
0: Да.
1: Ну хорошо, ладно, давайте.
0: А ты вот так вот берешь?
1: Хорошо, давайте будем честны. Нет.
0: Нет.
1: Нет, и еще раз нет. И вот Александр Борисов, наш постоянный слушатель, это тоже подтверждает. Нет, и еще раз нет.
0: Ну, объясни тогда, почему твое мнение.
1: Ну, что же, все очень просто. Химию никуда не отменял.
0: Но...
1: Любой мужчина что-то хочет от женщины.
0: Что-то?
1: Ну, а тут
0: дружбу?
1: Уже, нет, тут уже идет градус. Тут уже идет градус накала. От...
0: Не согласна.
1: Меркантильности, нет. Похотливости до этой, как ее, ментальности. Не поняла?
0: Можно в 7 утра как-то попроще? Да не знаю. Мне кажется, что в редких случаях бывает.
1: Нет, вот это именно женская логика, это вот именно женское утверждение, что да нет, бывает дружба. Да он просто дружит. Да это называется, кстати, орбита. Я тут словарь сленг, молодежного сленга составлял, вот мы готовились ко вчерашнему, и там, оказывается,
0: ты прокачался.
1: Да, там есть такое слово орбита.
0: Так, не знаю, что это даже значит.
1: Человек, который находится типа во френд-зоне, он находит, это орбита его называют. Ну, то есть он на орбите женщины летает, как бы он рассчитывает что-то.
0: А, ну вокруг, все, вокруг и около, как
1: да, вокруг
0: бы, да?
1: и около, да. То
0: логично.
1: Есть, как бы,
0: да,
1: он
0: нет,
1: его держит на орбите.
0: В моей вселенной это просто френд-зона.
1: Да.
0: Орбита, ну хорошо. Прикольно.
1: Вот, женщины так думают, что да нет, он же просто... Он же все искренне заберет, я ему могу позвонить в 6, 7 утра, 8, 10, 12, 13, там, он может привезти, отвезти, там, меня там шкаф там, собрать или еще что-то в этом роде, но это же не так. Сходить в кино...
0: Ну, подожди, нет, ты уже переходишь грани, конечно. Тут, опять же, если у девушки есть отношения, и у нее есть друг, с которым она ходит в кино, это вопросик. На подумать. Ну,
1: и вопросы к девушке.
0: Ну, вообще, ко всем этим участникам этого процесса вопрос. То есть, как такое возможно?
1: Да, это непросто.
0: Да,
1: это непросто. Да, давайте подумаем, вернемся к этому вопросу попозже.
0: Да, вы пишите в комментариях во ВКонтакте, у нас есть опрос, голосуйте, высказывайте свое мнение, обязательно обсудим.
2: Утреннее шоу «Музыка и ты».

0: Твое утро. Твой ритм. Эко-радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
3: УБТ «Сервис» представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46 95 95, 46 95 95. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 27. Бетон от УБТ «Сервис».
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Нет, ну вот с такой бы девушкой, вот как Беовульф, я бы, наверное, дружил.
1: Ну как?
0: Ну, в смысле, я бы грань не смог перейти.
1: Естественно.
0: Там бы по голове бы настучали, мне кажется, если бы где-то что-то бы не двояко было. Мы сегодня обсуждаем, если жизнь... Господи.
1: Ты уже куда-то ушел далеко.

0: Есть ли жизнь после дружбы между мужчиной и женщиной?
1: Ну вот я открыла форум, где пишут девушки.
0: Где? Что же там пишут девушки?
1: Ну что? Да. Ну странные.
0: Вот, это, вот
1: странные
0: этим

0: сторожами, нет. Мы там когда, да.
1: Да, конечно. Нет, говорят, никогда. Что вы еще похлеще девчонок всех обсуждаете.
0: Кто это говорит, не говорит, это неправда. Они наговорят вам, наговорят такое. Это все наговоры. Это все не те
1: я
0: разговоры.
1: Я не понимаю, почему у людей какие-то подтексты везде. Почему так? Почему не можно, нельзя просто вот искренне дружить? Почему вот какие-то подтексты надо искать, что кто-то что-то там думает, какое-то плохое и так далее?
0: Не, ну вот мне тут, я думаю, знаешь что, мне тут Иришка пишет, что если у обоих партнеров есть постоянные романтические отношения, брак и все такое, ну, то есть как бы собственный, да, то так. Тогда возможна дружба. Ну, то есть если у тебя там ты крепкий, тогда уже как бы люди могут дружить. В принципе, да, я согласен. Но зачем? Зачем переходить эту грань, если у тебя и так все хорошо дома?
1: Ну, да. Но тоже, знаешь, есть такая история, что муж должен быть и другом, и мужем, и там далее, ну, и так далее.
0: Да, нам приходится играть разные роли.
1: Да, вы молодцы. Ну и зачем тогда еще один друг, если есть...
0: Вот, согласен, тоже.
1: Тоже вопрос.
0: Энергии на всех может не хватить.
1: Ну, я не знаю. Мне просто мне не нравится, что люди ищут какие-то подтексты некрасивые.
0: Да проще надо быть,
1: без
0: всяких подтекстов, да. Вот если бы не искать вот этих подтекстов, не копаться, это же ваше женское, любите копаться.
1: Если мужчина и женщина дружат, у них общие интересы, есть о чем поговорить, то зачем лишать себя такой дружбы, пишет тоже на женском форуме девушка. Ну вот как?
0: Ну, вот
1: я считаю, что возможно есть в некоторых из случаев возможно такое.
0: Да, конечно, возможно.
1: Так, в смысле, ладно. Ты говорил, что нет.
0: Нет, возможно, но вообще нет. Не, ну как бы в любом утверждении есть исключение, подтверждающее правило. Ну, собственно, вот этот вариант и идет. Вот Комрад, у него есть песня вообще «Разбивающая сердца». Ну не просто же так. Ну а сейчас Бимайн послушаем. А дальше у нас еще розыгрыш от этого. У нас уже розыгрыш, да, вилка-ложка, да. Все голодные люди, держите
1: которые
0: телефон.
1: Не позавтракали.
0: Никто не позавтракал, да, вы сможете сегодня позавтракать за наш счет. Совсем скоро. Сейчас рекламка, песня, и разыграем сертификат, вилку-ложку.

0: радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить.

0: Здоровое мнение. Проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.
2: Дети 360!
3: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали.
4: В субботу в 12 дня
5: и в воскресенье в 16 часов.
2: Дети 360.
5: О правильном детстве дошколят на полную катушку.
4: Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.
6: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Эх, запах Том Форд, конечно, приятный.
1: Но запах завтрака?
0: Запах завтрака, какого-нибудь хлеба свежевыпеченного.
1: Кофе.
0: Красота. Не просто так мы об этом говорим. У нас сейчас розыгрыш от вилки-ложки. Ну что, давайте кому-нибудь накормим.
1: Кого-нибудь накормим. Фермерский кафе «Вилка-ложка» предлагает гостям завтраки из деревенских продуктов. Сеть кафе известна своим быстрым обслуживанием и уютной атмосферой. Разыгрался аппетит? Заглядывайте в ближайшее фермерское кафе на завтраки из деревенских продуктов с семьей, друзьями или коллегами. Разыгрываем каждый

0: день 500 бонусных баллов, а чтобы их получить, нужно просто ответить на вопрос, что может быть легче. 416666 наш номер телефона. Если вы хотите вкусно позавтракать в фермерском кафе «Вилка-ложка», то звоните.
1: Да, 416666, код города 3435. Прямо сейчас вот хватайте свой телефон и набирайте эти волшебные цифры.
0: Ты, кстати, завтракал?
1: Вот, кстати, я сегодня нет. Если сейчас у нас никто не позвонит, нет, это семья.
0: Ну, я задам вопрос тебе. 416666 наш номер телефона. Если вы хотите
1: поесть,
0: позавтракать, да, зарядиться хорошим настроением на весь день, потому что еда — это наше топливо. Без него никак, потому что я не могу не завтракать. Вот если я не позавтракаю, все, утро прошло на смарку.
1: Да, конечно, конечно. Как говорят, утро — самое главное, самый главный прием пищи — это идет именно утром.
0: Да.
1: Именно утром, как ты позавтракаешь, так ты и заложишь весь фундамент дня. Ну что же, давайте познакомимся с первым участником. Как участником? Сегодняшним участником. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Доброе утро. Как вас зовут?
2: Владимир.
0: Владимир. Как у вас настроение?
2: Хорошее настроение, только проснулся.
0: Вот, ну это отлично. Пока вы еще не завтракали, есть отличная возможность, чтобы это сделать. Нужно всего лишь ответить на вопрос. Владимир, вы готовы?
2: Да, готов.
0: Ну отлично, поехали. Владимир, смотрите, вы пришли в кафе «Вилка-ложка» на завтрак. Представим, на столе перед вами лежат яблоко, спелый банан, глазунья и бутылка кефира. Что из этого вы сможете съесть с помощью одной только вилки, не используя нож и не касаясь еды руками?
2: Ой, так, подскажите, яблоко?
0: Яблоко, спелый банан, глазунья и бутылка кефира.
2: Так, глазунью, наверное.
0: Ну, конечно, глазунью. Конечно. Владимир, ну, мы вас поздравляем, вы выиграли.
2: Спасибо.
1: Мы на самом деле это тоже, да, читали, было довольно-таки сложно сообразить сначала. Вы молодец, вы провели
0: нас. Владимир молодец.
2: Поэтому как бы, да.
0: Конечно. Владимир, как у вас настроение? Какие у вас планы на день?
2: Планы на день? Ну, еще не задумывался.
0: Ну, вот пора. Пора вот позавтракать и как раз задуматься. Мне кажется, это прекрасное будет комбо. Владимир, оставайтесь на связи с эфиром, расскажем, как забрать ваш подарок. Я напоминаю, что на этой неделе мы будем разыгрывать вкусные завтраки, поэтому, пожалуйста, будьте Сокорадио, да?
1: Да, в это время здесь.
3: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
4: Завтрак от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».

0: Это радио. Реклама.
1: Замороженную клубнику для приготовления вкусного варенья покупайте в Светофоре. Всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Мама, мама, мам! У меня скоро день рождения.
4: Да?
3: Я хочу праздник только в Леограде.
4: Отличная идея. В Леограде есть готовые пакеты праздников по отличной цене. Идем на день рождения в Леоград.
5: Нижний Тагил, Садовая, 81, второй этаж, 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Тагильчане в этом году сдали в «Экодом» 4 тонны вторсырья. Это в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда «Экодом» только начал свою работу. На текущий момент «Экоцентр» принимает от жителей и включает в процесс рециклинга 8 видов вторичных ресурсов. Пленку, полиэтилен высокого давления, полиэтилен, терефталат, пластиковые крышки, стекло, бумагу, картон и металл. Все вторсырье взвешивается и регистрируется. По итогам каждого месяца определяются лидеры раздельного сбора среди организаций и в личном зачете. Сдавшие наибольшее количество полезных ресурсов награждаются экологическим мерчем «Экоцентра». Более 323 тысяч жителей Свердловской области рискуют остаться без зарубежного отпуска из-за долгов. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов. По данным ведомства, в отношении этих граждан действует временное ограничение на выезд за пределы России. С начала 2026 года благодаря такой мере приставам удалось взыскать свыше 1 000 000 000 рублей задолженности. Узнать о задолженности и погасить ее можно через официальный сайт службы судебных приставов или портал госуслуги. Российские железные дороги с 1 июня пересмотрят правила перевозки детей с 10 до 16 лет. Теперь им разрешено ездить на поездах и электричках без сопровождения взрослых, рассказали в пресс-службе перевозчика. Путешествовать самостоятельно можно будет по более чем 20 маршрутам. Услуга вводится в поездах «Аврора», «Буревестник», «Ласточка» и «Финист». Полный список направлений пассажиры могут уточнить в кассах. Присматривать за детьми в пути будут проводник и начальник поезда. А на станции прибытия ребенка передадут встречающему. Его данные необходимо указать в заявлении при покупке билета. Социальный фонд начинает прием заявлений на новую ежегодную выплату для работающих родителей с 2 и более детьми. Главное условие – среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе. Заявители дети обязательно должны быть гражданами России. Размер выплаты рассчитывается как разница между суммой НДФЛ, уплаченного с дохода за предыдущий год, и суммой налога, исчисленной с того же дохода по ставке 6%. Проще говоря, семья сможет вернуть часть уплаченного подоходного налога. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня облачно, ветер юго-западный, слабый, температура утром 15 градусов, днем воздух прогреется до плюс 19, днем и вечером возможны небольшие дожди.

0: вдаль, вдаль уносят корабли, вдаль уходят дни, время пролетает быстро, лето наступило, уже вот оно и здесь.
1: Уже второй день лета, второй.
0: Второй день, да, второй день, если вчера еще что-то как-то быстро, неужели уже лето, да, дверь в лето открыли, то сейчас уже эта дверь открыта нараспашку, и уже идем полными шагами, здесь Александр Данилов и Алина Герин.
1: Доброе утро! Да, у нас вторник, вторничное утро, это значит, что мы говорим о праздниках. Какие праздники сегодня отмечаются?
0: Какие у нас сегодня праздники?
1: А что, день здорового питания?
0: Прекрасный праздник. Кто-то уже сегодня пойдет вилку-ложку, как мы уже узнали.
1: Да.
0: Завтра, кстати, вы можете тоже попасть в вилку-ложку за наш счет. 7.45. Здорово попитаться.
1: Здорово,
0: да.
1: Да, значит, все тех, кто соблюдает диеты, соблюдает балансы, соблюдает, у кого есть, как это называется?
0: Стержень,
1: да.
0: Стержень, не есть шоколадки по утрам.
1: Спойлер, у нас такого нет, поэтому поздравляем.
0: Поздравляем вас,
1: да. Тех, у кого это получается.
0: Да, это, короче, мы сегодня с праздником здорового питания пролетели, как фанера над Парижем.
1: Да. Что еще? День запуска бумажных змеев и самолетиков.
0: Какая милота.
1: Да, тут в парке в воскресенье видела, как запускают бумажного змея. Поймала себя на мысли, что в детстве ни разу его не запускала. Стало грустно.
0: Да, я сочувствую тебе.
1: Ты запускал, да?
0: Запускал, да. Было это мне в детстве такое мероприятие. Так что это прикольно, классно. Да, я вчера тоже на Голянке видел,

0: Люди запускали бумажных этих самолетиков,
1: змеев. Здорово.
0: Бумажных змеев. Красиво, красиво.
1: Красиво, да.
0: Праздник падающих шкафов, что бы это ни было, да, ну...
1: Представляешь, мне сегодня, вот без шуток...
0: Приснилось?
1: Нет, мне сегодня придут шкаф устанавливать.
0: Да.
1: 10-3.
0: Да что же за неделя шкафов? Я тут тоже со шкафами тут занимаюсь, на прошлой неделе.
1: А, да, да, какая-то... Ну, праздник падающих шкафов меня не впечатляет.
0: Ну, может быть...
1: Ты что? Понимаешь, что это был понимаю? Знак, ключи упали между сегодня.
0: Точно,
1: да.
0: Сегодня ключи упали, да, падающие шкафы, слушай, будь аккуратна.
1: Сегодня утром пришла на работу, и у меня упали ключи. Ключи упали в самое неудобное место в нашей студии. У нас есть два стола, маленькая
0: щель между ними.
1: Да, столы не раздвигаются, не достать. И вот день падающих шкафов. Дорогой мастер, если ты меня слушаешь сегодня, ты придешь да, в 10:30 устанавливать шкаф, пожалуйста.
0: Будь, пожалуйста, внимателен.
1: Будь аккуратнее.
0: Да, будь внимателен.
1: День лысых мужчин.
0: Да, с праздником, мужики. А что, да?
1: День лысых мужчин.
0: Прическа как Брюса Уиллиса, она популярна.
1: Да. А что, она брутальная.
0: Да. Джейсон Стэйтем.
1: Да. Между прочим.
0: Дуэйн Скала Джонсон.
1: Да.
0: Ну, в общем, ну и еще там из разных,
1: да, много кто там.
0: Разных фильмов, да. Немецких.
1: У тебя что сегодня? Настроение, я не понимаю.
0: Утро? У меня праздник сегодня. У меня праздник
1: сегодня. А, с праздником? Поздравляю тебя.
0: Так, так, движемся дальше. Всемирный день борьбы с расстройством пищевого
1: поведения.
0: Ну, это все с едой связано. Так.
1: Всемирная неделя сердечного ритма.
0: Сердечный ритм.
1: Ну вот, если у меня шкаф упадет, понятно, что сердечный ритм будет у меня зашкаливать.
0: Остановится. Да.
1: Остановится, спасибо. Ой, ты такой добрый.
0: Это я, знаешь...
1: Ты токсичный какой-то сегодня.
0: Это я просто не позавтракал сегодня. Ну да, я сегодня одну шоколадочку съел, кусочек, и поэтому вот такая реакция.
1: Ну какая шоколадка с утра?
0: Никакой.
1: День здорового питания.
0: День здорового питания. Вот и вот все идет. День воды сегодня еще отмечается. Вода именинница. Что бы это ни значило, но написано, что вода именинница, день воды. Воду пить надо всегда, воду надо пить много, вода – это наше все. Ну и мы, собственно, состоим из воды, да, на 70%.
1: Ну, да, умное, да,
0: так что...
1: умозаключение твое отличное.
0: Да. Так что, друзья, уважаемые люди, уважаемые живые создания, млекопитающие, у нас сегодня праздник, потому что мы все состоим из воды, а сегодня отмечается День воды.
1: Его не остановишь.
0: Да, все, поехали дальше музыку слушать. Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ну, если не хочется ждать, то почему бы и не ждать? Спасибо, Мари Крамбри. Движемся дальше. Сперва у нас, ну, у нас короткая информация на правах рекламы. 6 июня, это в эту субботу, на горе Белой состоится настоящий детский праздник. В программе увлекательные конкурсы от ведущих аниматоров, сюрпризы от горы Белой и партнеров мероприятия, мастер-класс от пожарных, блеск, тату, игра в снежки настоящим снегом и пенное шоу. А также, конечно, мороженое, сладковатое и многое другое. Встречаемся 6 июня в эту субботу в 13.00 на горе Белой. Подробности уточняйте у организаторов праздника. Город Нижний Тагил. Возрастное ограничение 0+. Так что все welcome 6 числа на гору Белую в эту субботу в 13.00. Развлечения, аниматоры.
1: Мороженое, сладковатое. Я уже там.
0: Мяу.
1: Я уже там.
0: Мяу, да. Ой, красота. Так, ну а это что будет в будущем? А я вот, между прочим, вчера сходил в кино, посмотрел байопик, фильм, который сейчас идет о великом артисте. Угу. Без привлечения скажу о Майкле Джексоне. Ну, фильм называется «Майкл». Это не реклама, это просто мое личное мнение, сходить можно. Каких-то жутких откровений ты там не увидишь?
1: Ну вот я почему-то ждала такого, я ждала того, чего я вот, например, не знаю, каких-то фактов.
0: Нет, там все сделано с любовью, там каких-то прямо вот таких-то грязных этих не увидишь.
1: Да нет, почему сразу грязных? Просто интересных каких-то фактов.
0: Ну, может быть, ты найдешь, да, то есть я же не знаю, что ты знаешь о Майкле.
1: Майкл. Я знаю многое.
0: Многое знаешь? Да. Ну, ты знаешь, что перчатку вот он носил, вот эта его легендарная перчатка в стразах, у него просто там рука больная была, ну, то есть она у него там, схожие там проблемы какие-то были, и вот он и закрывал этим.
1: Нет, этого я не знала.
0: Ну вот, кстати, там это показано, да.
1: Ну, ну и, ладно, и, хорошо.
0: Это стало у него как элементом, да, его сценического образа.
1: Образа. Mm-hmm.
0: Да, и эта знаменитая перчатка, все ее как бы знают. Так что... Пока вы ждете 6 июня, пока вы ждете субботы, чтобы поехать на гору Белую.
1: Поесть мороженого и сладковату. Да.
0: Да, можно сходить, вот, кино посмотреть. Ну, либо какое-то другое.
1: Я очень хочу сходить. Я прям ждала, если честно, этого фильма. Нравятся мне его треки.
0: Ну и мы его послушаем сейчас.
1: Да,
0: не можем. Вот не можем мы пройти мимо творчества Майкла Джексона утром.
1: Все.
0: Тем более сейчас, раз пока он идет в кино. Прямо ностальгия. Давайте прямо сделаем погромче, послушаем Билли Джейн.

0: смотри.
1: Ну а мы будем греть счастье сейчас для наших автомобилистов, тех, чей счастливый номер выпадет. Ждем в нашем эфире сейчас в этот номер. Поехали.
2: Вот это номер.
1: Вот это номер. Вот что же за номер у нас сейчас заиграет? Подождите, мы включим нашу.
0: Ну все, давай остановим. Так, 769.
1: Отличное зрение. Отличное зрение.
0: И
1: как же
0: следующие комбинации: 796, 679, 697, 976 и 967. Если вы счастливый обладатель такого автомобильного номера, то вы нам звоните по телефону 41 66 66. Мы с вами пообщаемся, подарим вам крутой подарок. Это Эко-радио. Ну прекрасно.
1: Да, ну это вы только нам обязательно скажите, существует ли это дружба.
0: Это та самая.
1: Это та самая, да, та самая, которая не существует. Это эфемерная дружба между мужчиной и женщиной.
0: Да ладно.
1: М и Ж. Есть ли Д между ними?
0: Ну, у нас на самом деле пока что в нашем опросе во ВКонтакте, в котором вы тоже можете поучаствовать, голоса разделились. И первое и второе место делят варианты «да, конечно, есть» и «нет, нет». Нет, неверно, нет такой дружбы.
1: Слушай, у нас редко, вот когда вот такое вот происходит ровное разделение голосов.
0: И что нам делать?
1: Да.
0: Как нас рассудить? Я вот думаю, что есть дружба между...
1: Я все-таки считаю, что дружбы нет. Все-таки этот сексуальный подтекст, он всегда присутствует между двух людей. Ну куда ты физиологию денешь? Ну вот куда? Миллионы лет эволюции. Никуда же ты не денешь.
0: Ну мы же не...
1: Ну, понятно, что мы не австралопитеки.
0: Ну.
1: Понятно, что мы не
0: неандертальцы. Как-то надо контролировать, мы же взрослые люди.
1: Только на этом тут все цивилизация и держится.
0: Тут просто нет. В моей картине мира тут вопрос только о том, есть ли у второй, ну, у мужчины или женщины вторая половинка. Вот, только в этом вопрос. Если у мужчины есть девушка, и он такой, у меня есть подруга. Вот ей уже 100 лет, мы с ней 100 лет ходим кофе пить, и у нас все прекрасно. Не знаю, это сомнительно, как будто бы.
1: Если ну а с другой говорит, стороны, у меня есть парень, да. Ну ничего, парень не муж, подвинется, как говорят.
0: Да, ну не знаю.
1: Что ты? Есть такое выражение? Есть.
0: Как это парень не муж?
1: Ну как? Если парень еще парень, а не муж, значит подвинется, если что. Всегда держится в голове такая мысль. Есть такое. Ну, а еще знаешь, что еще психологи говорят? Ну, все-таки, когда мужчина с женщиной общается, как бы, типа, дружат, да, то просто есть вариант, допустим, женщине выплеснуть свою энергию, которую она не может на своего мужа, на своего партнера
0: да.
1: выплеснуть. Она вот выпускает на друга.
0: Подожди, есть еще друзья, с которыми у вас объединяет какое-то общее хобби. Например, танцы. Или походы, там, скалолазания, горы. Ну, все что угодно.
1: А что, дружить нельзя? Ну, по горам лазить с партнером, который того же пола.
0: Вдруг он не любит.

0: никто не любит.
1: Ну,
0: получается, да, надо найти.
1: Подруги не любят такое, муж не любит, и что делать?
0: Я бы вот прямо вот засомневался бы, вот с кем ты там по горам ползаешь. Это очень, знаешь, там страх подстраховать,
1: ну, да,
0: тебя надо там,
1: ну,
0: это
1: да,
0: все очень двояко,
1: да,
0: знаешь ли.
1: Да, сомнительно.
0: Лучше...
1: Ладно.
0: Значит, надо партнера своего научить лазить по горам.
1: Дружба между коллегами, например. Если у меня
0: это не дружба, это существование в рамках выполнения общей задачи.
1: В рамках одной организации, да.
0: Да,
1: то есть,
0: да,
1: дружба между коллегами тоже не существует.
0: Это в рамках достижения, это мы идем к определенной цели. У нас есть определенная цель, объединяющая нас, и нам необходимо взаимодействовать.
1: А какая для тебя дружба тогда существует?
0: Какая дружба существует? Пацаны дружат, да, там я могу спокойно, мы можем обсудить вещи, которые понятны только нам, что по мужской стороны, с мужской взгляд обсудить. Как я могу с женщиной обсудить какие-то моментики, нюансики, которые, скажем...
1: Очень просто.
0: Очень
1: ты,
0: просто.
1: А что ты думаешь?
0: Что я думаю?
1: Мы ничего не понимаем. Что мы ничего не понимаем?
0: У вас другой. Хотя, конечно, иногда по-дружески пообщаться...
1: Совет, например, попросить.
0: Да, это стоит. Потому что, честно говоря, мы, мужчины, иногда вообще не понимаем вашей женской логики.
1: Иногда? Всегда?
0: Ну, так, 60%. Ну, может, 70%. Ладно, 90% согласен с тобой.
1: Запутался и не знаешь, что делать, как, что.
0: Да, да, да, да, она может подсказать. Ну, та подруга, так сказать.
1: Да.
0: Ну, главное, чтобы
1: хорошо,
0: потом не
1: пойти. Хорошо, если тебе
0: не
1: нравится формат слова «подруга», я могу предложить тебе «знакомое». Как тебе такое вариант?
0: Да, нет, знакомое это далеко. А вот подруга, да. Но дружбы не может быть. Я за это выступаю. Так что заходите, поддерживайте меня, мужики. Заходите в нашу группу во ВКонтакте и поддерживайте нас. Поддерживайте. Между мужчиной и женщиной дружбы не может быть никакой. А у нас подарок остается в студии.
2: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.
0: Сегодня мой день. Сегодня мой день.
1: Ну все,
0: скажите себе каждый это и делайте погромче.

0: и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
1: 2026 год. 0+.
2: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B «Строение 5» и по телефону 43 43 42. Нижний Тагил, 2026 год.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Дети 360. Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов. Дети 360. О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке управления образования города Нижний Тагил.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных.

Ekoradio.fm. Голосуй. Ekoradio.ru. Ekoradio представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Ekoradio.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, второй день лета.
2: Второй день недели.
1: Второй день недели, да. Второй день лета пройдет под знаком активности и поиска возможностей, говорят нам звезды.
2: Ну, посмотрим. Более подробно узнаем прямо сейчас. Овны, вторник подарит вам дополнительную энергию и желание двигаться вперед. Сегодня будет сложно сидеть без дела, поэтому лучше заранее найти применение своей активности. Ну и звезды советуют не тратить силы на конкуренцию там, где можно добиться результата сотрудничеством.
1: Тельцы, для вас день будет связан с практическими вопросами и поиском устойчивых решений. Возможно, придется уделить внимание финансовым делам, покупкам или вопросам, связанным с домом. Не спешите принимать решения под влиянием эмоций.
2: Близнецы, сегодня вы окажетесь в центре информационного потока. Новости, встречи, звонки и сообщения будут появляться один за другим. Это отличный день для переговоров, поиска клиентов, обучения и любых задач, которые будут связаны с коммуникацией. Ну и совет дня от звезд. Проверяйте информацию, прежде чем делать выводы.
1: Раки. Вторник поможет вам взглянуть на некоторые ситуации более объективно. То, что недавно вызывало беспокойство,

0: Устройство начнет постепенно терять свою значимость. Не позволяйте прошлым переживаниям влиять на сегодняшние решения.
1: Левы, сегодня появится шанс проявить лидерские качества и взять ситуацию под свой контроль. Окружающие будут чаще обращаться к вам за советом или поддержкой.
0: Девы, сегодняшний день благоприятен для работы, анализа и решения накопившихся задач. Вы сможете заметить детали, которые раньше оставались без внимания. Уделите время тому, что давно требует завершения.
1: Весы, вторник может принести приятные встречи и новые знакомства. День располагает к общению и совместным проектам. Ну а звезды советуют, не бойтесь первым начинать разговор.
0: Скорпионы, сегодня многое будет зависеть от вашей наблюдательности. Вы сможете заметить то, что ускользает от внимания других людей. Сохраняйте гибкость и не спешите раскрывать все карты.
1: Стрельцы, день подарит желание двигаться вперед и искать новые впечатления. Хорошее время для поиска информации и расширения круга общения. Ну и совет от звезд. Не ограничивайте себя привычными рамками.
0: Козероги. Вторник потребует сосредоточенности и дисциплины. У вас появится возможность продвинуться в вопросе, который давно оставался без движения. Сегодня сосредоточьтесь на результате, а не на процессе.
1: Водолеи. Сегодня могут появиться неожиданные идеи или предложения, которые заставят взглянуть на ситуацию по-новому. Некоторые планы придется скорректировать, но это окажется даже к лучшему.
0: Рыбы. Сегодняшний день принесет вдохновение и желание заниматься тем, что приносит удовольствие. При этом не стоит полностью уходить в мечты, день потребует и практического подхода. Ну и как всегда, рыбы, доверяйте интуиции. Доверяйте интуиции.
1: Но проверяйте детали, доверяйте, но проверяйте.
0: Проверяйте, да.
2: Кофе заваривается, город просыпается, утреннее шоу на Эко-радио начинается.

0: Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Мама, мама, мам! У меня скоро день рождения.
3: Да?
2: Я хочу праздник только в Леограде.
3: Отличная идея. В Леограде есть готовые пакеты праздников по отличной цене. Идем на день рождения в Леоград.
4: Нижний Тагил, Садовая, 81, второй этаж, 0+.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре «Сатурн Р Авто» на Свердловском шоссе 37. И по телефону 370565. Нижний Тагил, 2026 год.
9: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале 9 часов утра. Всем доброе утро!
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Тагильчане в этом году сдали в «Экодом» 4 тонны вторсырья. Это в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда «Экодом» только начал свою работу. На текущий момент «Экоцентр» принимает от жителей и включает в процесс рециклинга 8 видов вторичных ресурсов. Пленку, полиэтилен высокого давления, полиэтилен-терефталат, пластиковые крышки, стекло, бумагу, картон и металл. Все вторсырье взвешивается и регистрируется. По итогам каждого месяца определяются лидеры раздельного сбора.

0: сбора среди организаций и в личном зачете. Сдавшие наибольшее количество полезных ресурсов награждаются экологическим мерчем экоцентра. Более 323 тысяч жителей Свердловской области рискуют остаться без зарубежного отпуска из-за долгов. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов. По данным ведомства, в отношении этих граждан действует временное ограничение на выезд за пределы России. С начала 2026 года благодаря такой мере приставам удалось взыскать свыше миллиарда рублей задолженности. Узнать о задолженности и погасить ее можно через официальный сайт службы судебных приставов или портал госуслуги. Российские железные дороги с 1 июня пересмотрят правила перевозки детей с 10 до 16 лет. Теперь им разрешено ездить на поездах и электричках без сопровождения взрослых, рассказали в пресс-службе перевозчика. Путешествовать самостоятельно можно будет по более чем 20 маршрутам. Услуга вводится в поездах «Аврора», «Буревестник», «Ласточка» и «Финист». Полный список направлений пассажиры могут уточнить в кассах. Присматривать за детьми в пути будут проводник и начальник поезда. А на станции прибытия ребенка передадут встречающему. Его данные необходимо указать в заявлении при покупке билета. Социальный фонд начинает прием заявлений на новую ежегодную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Главное условие – средний душевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе. Заявители дети обязательно должны быть гражданами России. Размер выплаты рассчитывается как разница между суммой НДФЛ, уплаченного с дохода за предыдущий год, и суммой налога, исчисленной с того же дохода по ставке 6%. Проще говоря, семья сможет вернуть часть уплаченного подоходного налога. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха днем плюс 19 градусов. Перемен.

0: Ух, Тополина, умеет она затянуть. С утра затянуть.
1: Танец перед зеркалом.
0: Как не для кого, она поет, не для кого. Как не для кого? Для себя.
1: Да.
0: Для себя любимого.
1: Голышом. Нет, на самом деле говорят, что танцевать, во-первых, полезно.
0: Конечно.
1: А перед зеркалом, так тем более, когда вас никто не видит.
0: Никто не осудит ваши па.
1: Ой,
0: я так бывает, когда никто не видит. Пляшу, сам себе удивляюсь.
1: Я ж плохо встал. Я просто представила.
0: Ой, так, надеюсь, соседи не видят, ты... там, через, которые параллельно живут.
1: Я представляю. Если взять тот маленький процент, который ты показываешь, как ты танцуешь на видео, я представляю, нет, что ты делаешь дома, когда никто не видит.
0: Ой, не напоминайте.
1: Твоя собака в шоке, наверное.
0: В шоке. Ой, если бы она могла говорить, она бы такое рассказала. Ой, нарисовала бы ужас.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Александр Данилов.
1: Алина Геринг.
0: Алина Геринг.
1: Да. Ну что, мы
0: друзья
1: обсуждаем вечную извечную тему.
0: Да, есть ли жизнь на Марсе?
1: Да.
0: И есть ли дружба между...
1: Женщины с Венеры, мужчины с Марса.
0: Да.
1: Да, есть ли дружба между мужчиной и женщиной? Я, знаешь...

0: что я тебе хочу сказать.
1: Не знаю.
0: А я вот тебе скажу.
1: Ну, скажи.
0: А, значит, те, кто за меня и те, кто верит в дружбу, вырвались вперед, молодцы.
1: Да
0: продолжаем
1: ладно.
0: В том же духе. Значит,
1: да, ладно.
0: Да, верят, верят.
1: Верят все-таки
0: да,
1: в дружбу.
0: Да,
1: да. Какие, какие?
0: Да это... потому что люди смотрят адекватно на вещи. Если люди адекватные, без всяких ревностей, поводов для ревности, то почему бы и нет? Есть компании, которые дружат парами. Ну, то есть это же тоже нормально. Если ты дружишь парами, то есть, ну, у мужчины есть подруга своего друга. Вот так. Почему
1: ну,
0: бы
1: знаете,
0: и нет?
1: Знаю я такие компании потом.
0: Тоже плохо, что ли?
1: Конечно, там еще хуже, там еще больше ужас. Не дай бог, что-нибудь не то скажешь.
0: Ну, тебе все не скажешь, все плохо. Ну что ж такое?
1: Я просто пожил. Я просто сталкивался.
0: С каким лицом он это говорит? Вы бы видели.
1: Видел, да. Видел, видел такое, что ничто нельзя говорить.
0: Я живу, значит, в розовых очках.
1: И это прекрасно. Иногда лучше чего-то.
0: Вот и буду жить.
1: Иногда чего-то лучше не знать, да. Слушай, и вот мы тут с тобой разговариваем. Я смотрю, да. Платон тоже утверждал, что дружба между мужчиной и женщиной возможна. И это называется платоновской дружбой.
0: О! Платоновская дружба?
1: Платоническая. Фу, платоническая. Ну, то есть платоническая дружба – это слово от того, что это
0: Платон.
1: От Платона. Представляешь? Вот оно как. Вот, вот оно как.
0: Мы да. становимся все умнее и умнее с утренним
1: умнее.
0: Шоу.
1: Да, да. Вот утром, кто утром просыпается, тот мозг наполняется, у того мозг наполняется.
0: Да. Ну, хорошо.
1: Хорошо. А еще знаете что? У нас же мы в это время обсуждаем дни рождения. Вот мы тут посмотрели именинников, и что-то именинников-то особо нет, но я говорю, сегодня отмечаю день рождения великий и ужасный Оз, а он же волшебник изумрудного города, строитель киновселенной Марвел Кевин Файги. А Алина такая...
0: Я не знаю, кто это. Я не смотрю киновселенную Марвел. Я
1: да,
0: не смотрю.
1: Вот такой звук вот.
0: Ну
1: в глазах,
0: да.
1: В глазах
0: но
1: звучит.
0: Мне неинтересно. Я считаю, что, ну не знаю.
1: Короче, те, кто в теме,
0: да,
1: ребята,
0: те, кто в теме,
1: ребята,
0: поздравляю.
1: Кевин Файги, 53 года сегодня. Ну и соответственно ждем, надеемся, что он какой-нибудь, может быть, себе подарок сделает, может быть, какой-нибудь трейлер выпустит там о Человеке-пауке, там или еще о ком-то.
0: О, про Человека-паука. Вчера у Тома Холланда был день рождения. Он же играет Человека-паука в новой. В
1: да,
0: новых
1: да,
0: фильмах.
1: Да, да, им скоро выйдет новый
0: да,
1: фильм с ним.
0: Да, да, да.
1: Наверное, что-то это даже как-то связано.
0: Может быть, это будет символично.
1: Да, слушай, символизм там за океаном очень
0: ну,
1: много.
0: Да, ну а если у вас сегодня день рождения, то мы вас поздравляем.
1: Да, мы вас поздравляем. И вот эту новиночку вот вам прямо сейчас и включаем. Группа «Градусы». Сейчас вам, именинки.
2: Радио. Новинка эфира.

0: Авторадио. Реклама.
1: Санаторий «Ленёвка». Профессиональные медицинские услуги для всех. Современные процедуры для здоровья и красоты. Даже если вы не отдыхаете в санатории. Водородотерапия продлевает молодость и долголетие. Карбокситерапия – газовые инъекции. Озонотерапия – повышение иммунитета, лечение герпеса, грязелечение или фитообертывание. Все виды массажа и другие процедуры. Запись обязательно. Звоните 378-628. 378-620. Не забудьте взять паспорт для заключения договора. Санаторий «Ленёвка». Забота о вашем здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Карма, так карма, это карма откуда возникает? А вот мы сегодня о дружбе говорим. Вот встречаются мужчина, женщина, разговаривают, общаются, дружат, в кавычках. Ну или не в кавычках, а вот мы сегодня обсуждаем, есть ли жизнь, есть ли дружба между мужчиной и женщиной. И у нас разделились мнения. Я все-таки говорю, что нет, мужчина и женщина дружить не могут. И меня поддерживают великие люди, великие цитаты знаменитых людей. Вот что Оскар Уайльд сказал об этом. Дружба между мужчиной и женщиной невозможна. Страсть, вражда, обожание, любовь, только не дружба. Гончаров в романе «Обломов» написал: «Дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. Это либо любовь, либо вражда, либо страсть, либо игра». Александр Дюма «Сын» пишет: «Женщина — это друг, но прежде всего женщина». И вот как ты поспоришь? Вот что тут?
1: Смотри, великие люди говорят. Тебя сейчас попробую парировать.
0: Попробуйте.
1: Если у человека, это, ну, в моей картине мира, опять же, я понимаю, что в округе все мои коллеги ее не поддерживают, но я буду стоять на своем. Значит, если у партнера нет отношений, да, если у девушки нет отношений, она свободна, она дружит с молодым человеком, у которого тоже нет отношений. У них есть какой-то общий интерес, опыт, не знаю, совместная работа, учеба, хобби, увлечения, схожие ценности, взгляды на жизнь и так далее. Никаких других влечений у них нет. Почему бы и нет? Они могут просто прийти, обсудить какие-то истории, дела и так далее. Если у партнеров есть, точнее, у людей есть партнеры, то тут уже другой вопрос, да? Как бы, если партнеры как бы не против и смотрят на это со здоровым взглядом, у них в отношениях все окей, почему не иметь какого-то друга, знакомого и так далее, у которого ты можешь узнать взгляд со стороны, например, искренне ценить возможность узнать мнение противоположного пола о своих проблемах. Вот опять же, про что мы с тобой говорили.
0: Алина, вы слишком все усложняете.
1: Нет.
0: Это все уже отговорки для себя идут, да. Это возможно. Но возможно же другая ситуация. Ну да, дружба, как будто бы мы есть дружба между мужчиной и женщиной. Ну, случился адультер, так сказать. Ну, случилось, случилось вот что-то вот такое вот. Это вот случилось. Ну, по-дружески, ну никто же никому не расскажет. Ну, и ты же спрашиваешь, это же чисто дружески, это так вот чисто эмоционально.
1: Если это случилось, значит, тебе нужно задуматься.
0: Нет,
1: ценишь ли ты своего партнера или нет?
0: Выплеск энергии, это просто дружеское общение.
1: У тебя есть.
0: Мы об этом никому по-дружески не расскажем. Все в порядке. Все партнеры, все в порядке.
1: Получается, это обман.
0: Никакого обмана.
1: Обман,
0: это дружба.
1: Если у тебя. Нет, подожди.
0: Вот такая дружба пойдет.
1: Тебя послушать, у тебя и дружбы между коллегами не бывает. И
0: женщина
1: не друг, да?
0: Но прежде всего, женщина — это друг. Но прежде всего, женщина. Александр Дюма — сын. Великие люди, великие цитаты, великие мысли.
1: Ты все сводишь к одному просто, и все. И этим прикрываешься.
0: Ничего меня не прикрываешь.
1: А как же духовная связь? А как же общий интерес?

0: Духовная связь есть, да. И вот именно эта духовная связь оправдывает наши некоторые плотские утехи.
1: Опять ты все к этому, да что ж такое-то?
0: Так, ладно, хватит. Дискутировали, хватит. У нас дальше розыгрыш, у нас сегодня новая игра. Вот эта утка.
1: Да.
0: Будем охотиться на утку.
1: Да, у нас снова игра.
0: Новая игра, да. Наши уважаемые слушатели, буквально через две песни подключайтесь к нам. Будем задавать вам вопросики, будем охотиться на утку. Получите подарок от Карадио. Впереди.

0: радио утро.
1: А что у нас значит вот этот кря-кря? А это значит, что новая игра у нас на Эко-радио запущена.
2: Ура!
1: Ура! Всем, всем привет! Так, нам нужен радиослушатель, который не побоится прослушать наши каверзные вопросы и догадаться, правда это или ложь. Вопросы простые, но такие с хитрецой.
2: Нужно набрать 3 балла.
1: Да.
2: То есть,
1: три правильных ответа.
2: Три правильных ответа.
1: Так, давай знакомиться с первым смелым охотником.
2: Ой, доброе утро.
1: Здравствуйте.
3: Доброе утро, меня зовут Евгений.
2: Привет. Евгений, доброе утро. Ну что, вы готовы отвечать на наши вопросы?
3: Да.
2: Отлично.
1: Да, значит, смотрите, да, сейчас прозвучит вопрос. Вам нужно будет понять, правда это или ложь. Если это правда, то вы услышите вот такой звук.
4: Ну... Теперь вся утка наша.
1: Ну, а если поражение, то, ну уж извините, но утка будет смеяться над вами.
2: Я не могу вообще как-то
1: смеяться. Наша задача не услышать эту крякающую утку.
2: Ну что, поехали?
3: Поехали.
2: Поехали.
1: Итак, первый факт.
5: Американский стоматолог Махлан Лумис еще в 1868 году проводил опыты по беспроводной передаче сигнала с помощью воздушных змеев. Ему удалось передать сигнал на расстояние более 20 километров задолго до официальных изобретений в области радиосвязи.
1: Вот такая вот радиоутка у нас первая. Как вы считаете, правда или ложь? Правда ли, что передавали радиосигнал с помощью воздушных змеев? Подумайте хорошенько. Ну, радиосигнал у нас...
3: Ложь!
2: Ложь! Сейчас узнаем.
1: Вы уверены, да?
2: Ну, все ложь.
3: Нет.
2: После этого вопроса, конечно, я бы тоже сказала нет.
1: Давайте подумаем, потому что все-таки радиосигнал, чем выше радиопередатчик, тем как будто бы лучше.
2: Ну что, Евгений?
3: Хорошо, я доверюсь вам, пускай будет это правда.
1: Так, решаем, что это правда, узнаем сейчас.
4: Ну... Теперь вся утка наша.
2: Ну, конечно.
1: Да, такой факт имел место быть. Все отлично.
2: Факт номер 2. Поехали слушать.
5: В 1948 году в Москве радиокомментатор описывал шахматную партию, которую выдумал сам. Его речь была настолько живой, что впоследствии газеты написали о ней как о самой выдающейся партии в шахматы того года. И лишь спустя 20 лет этот радиокомментатор признался в обмане.
1: Вот так. Такой вот каверзный вопросик.
3: Признался в обмане.
1: Угу.
2: То есть это правда?
3: Ну, получается, да?
1: Так, вы думаете, что это правда. Так, узнаем.
2: Сейчас узнаем.
1: К сожалению, уточка засмеялась. Это выдуманный факт. К сожалению, такого не было. Шахматную партию в советские годы
2: никто не выдумал.
1: Не рискнул, да, обманывать.
2: Да, ну, ничего страшного, мы сыграем. И завтра, и послезавтра, и послепослезавтра, и будем ловить наших уток за хвост.
1: Евгений, да, вам огромное спасибо за участие, вы первый участник новой игры. Давайте завтра набирайте нас тоже, будем рады вас услышать, у вас классный голос, бодрый, вы проснулись. Да.
2: Ну, вот так.
1: Ну, чем бывает.
2: Ну, я говорю, что тут нужна смекалка, логика.

0: Радио. Реклама.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Вот, вот, вот к чему приводит дружба между мужчиной и женщиной. Только боль можно почувствовать.
1: Ой, ну все, ну не начинай.
0: Да, ладно, не начинай, не начинаем, заканчиваем. У нас сегодня было обсуждение, существует ли дружба между мужчиной и женщиной.
1: Ну и что я вам могу сказать?
0: Опрос был соответствующий, да, ВКонтакте. Ну и говорите.
1: Ну что, я...
0: Победила Алина.
1: Да, конечно, ну потому что... Потому что, друзья дорогие, нужно как-то быть добрее, быть... Ну, не надо вот кашлять, вертеться, отвлекаться, дергаться. Да, нужно как-то все на все смотреть с позитивом. Все-таки, а не вот эти ваши все.
0: Да, все-таки, все-таки жизнь прекрасна, и все-таки мир победил, красота победила.
1: Я хочу верить и буду верить в честность, в искренность людей.
0: Да, и наши слушатели тоже в это же верят. Все-таки утверждаю, что существует все-таки дружба между мужчиной и женщиной, да.
1: Поэтому без всяких... Но вы еще можете голосовать.
0: Как бы я ни пытался привести аргумент.
1: Все твои аргументы сводятся к одному, и поэтому ты терпишь поражение сегодня.
0: Да, но все-таки радует, что жизнь прекрасна, что люди все-таки...
1: Люди верят, люди искренние, люди умеют дружить. Вот и все.
0: Мы решили, что дружба между мужчиной и женщиной может быть. Ладно, уходим на музыку и через одну песню и рекламу расскажем о гороскопе, что на сегодня он нам приготовил.
2: Твое утро, твой ритм, Эко-радио.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, второй день лета. Гороскоп нам расскажет, к чему готовиться сегодня во вторник.
2: Да, овны, у вас, возможно, неожиданные рабочие вопросы или новые задачи, которые потребуют быстрого включения. Но в личной сфере день благоприятен для откровенных разговоров и совместных планов.
1: Тельцы, для вас день будет связан с практическими вопросами и поиском устойчивых решений. Возможно, придется уделить внимание финансовым делам, покупкам или вопросам, связанным с домом.
2: Близнецы, сегодня вы окажетесь в центре информационного потока. Новости, встречи, звонки. Не забывайте делать паузу, близнецы, иначе к вечеру почувствуете усталость.
1: Раки. Вторник поможет вам взглянуть на некоторые ситуации более объективно. То, что недавно вызывало беспокойство, начнет постепенно терять свою значимость. Не позволяйте прошлым переживаниям влиять на сегодняшние решения.
2: Львы, сегодня появится шанс проявить лидерские качества и взять ситуацию под свой контроль. Окружающие будут чаще обращаться к вам за советом или поддержкой.
1: Так, это у нас были львы?
2: Да, девы сейчас.
1: Сейчас девы. Дорогие вы наши девы, сегодняшний день благоприятен для работы, анализа и решения накопившихся задач. Вы сможете заметить детали, которые раньше оставались без внимания. Особенно успешно пойдут дела, связанные с документами, расчетами или организацией процессов.
2: Весы. Вторник может принести вам приятные встречи и новые знакомства. Ну а вечер хорошо подойдет для отдыха и восстановления.
1: Скорпионы, сегодня многое будет зависеть от вашей наблюдательности. Вы сможете заметить то, что ускользает от внимания других людей. Не исключены неожиданные новости или перемены в планах.
2: Стрельцы, день подарит желание двигаться вперед и искать новые впечатления. Совет дня от звезд. Не ограничивайте себя привычными рамками.
1: Козероги. Сегодняшний день потребует сосредоточенности и дисциплины. У вас появится возможность продвинуться в вопросе, который долго оставался без движения. Сосредоточьтесь сегодня на результате, а не на процессе.
2: Водолеи. Сегодня могут появиться неожиданные идеи или предложения, которые заставят взглянуть на ситуацию по-новому. Но некоторые планы придется все-таки скорректировать, водолеи, но это окажется даже к лучшему.
1: Ну и рыбы. Вторник принесет вдохновение и желание заниматься тем, что приносит удовольствие. При этом не стоит полностью уходить в мечты. День потребует и практического подхода. Ну и как всегда, рыбы, доверяйте своей интуиции. Доверяйте, но проверяйте детали.
2: Хорошо.
1: Вообще хорошего дня вам всем. Рыбы, козероги, стрельцы,
2: водолеи.
1: Кто там у нас еще? Скорпионы.
2: Да все,
1: девы,
2: все,
1: львы,
2: все.
1: Раки, близнецы, все. Хорошего настроения, лето за окном.
2: Ура!
1: Классно. Да. Чем не повод радоваться жизни.
2: Прекрасного дня. До
1: прекрасного
2: завтра.
1: Дня. Всем пока-пока.
0: Ты можешь больше, чем думаешь. Начинай утро с Эко-радио.

0: На Среднем Урале 10 часов. Всем доброе утро!
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Тагильчане в этом году сдали в «Экодом» 4 тонны вторсырья. Это в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда «Экодом» только начал свою работу. На текущий момент «Экоцентр» принимает от жителей и включает в процесс рециклинга 8 видов вторичных ресурсов. Пленку, полиэтилен высокого давления, полиэтилен-терефталат, пластиковые крышки, стекло, бумагу, картон и металл. Все вторсырье взвешивается и регистрируется. По итогам каждого месяца определяются лидеры раздельного сбора среди организаций и в личном зачете. Сдавшие наибольшее количество полезных ресурсов награждаются экологическим мерчем «Экоцентра». Более 323 тысяч жителей Свердловской области рискуют остаться без зарубежного отпуска из-за долгов. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов. По данным ведомства, в отношении этих граждан действует временное ограничение на выезд за пределы России. С начала 2026 года благодаря такой мере приставам удалось взыскать свыше 1 000 000 000 рублей задолженности. Узнать о задолженности и погасить ее можно через официальный сайт службы судебных приставов или

0: портал госуслуги. Российские железные дороги с 1 июня пересмотрят правила перевозки детей с 10 до 16 лет. Теперь им разрешено ездить на поездах и электричках без сопровождения взрослых, рассказали в пресс-службе перевозчика. Путешествовать самостоятельно можно будет по более чем 20 маршрутам. Услуга вводится в поездах «Аврора», «Буревестник», «Ласточка» и «Финист». Полный список направлений пассажиры могут уточнить в кассах. Присматривать за детьми в пути будут проводник и начальник поезда. А на станции прибытия ребенка передадут встречающему. Его данные необходимо указать в заявлении при покупке билета. Социальный фонд начинает прием заявлений на новую ежегодную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Главное условие – среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе. Заявители дети обязательно должны быть гражданами России. Размер выплаты рассчитывается как разница между суммой НДФЛ, уплаченного с дохода за предыдущий год, и суммой налога, исчисленной с того же дохода по ставке 6%. Проще говоря, семья сможет вернуть часть уплаченного подоходного налога. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем на небе будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Столбик термометра покажет +20 градусов.

0: Доброе утро, друзья! С вами на Эко-радио. Сегодня буду зажигать я, Маша Максимова. Нас ждет море шикарной музыки, интересных обсуждений, позитива и, конечно же, веселья. Ведь Эко-радио – партнер вашего лучшего лета. И неважно, на работе ли вы или наслаждаетесь отдыхом, если вы настроены на нашу волну, значит, этот день точно будет прекрасным, я гарантирую. Только что услышали новинку Calvin Harris, Jay-Z, Satisfy. А еще в этом чате нас порадуют Дима Билан, Лирик, Рита Ора и другие таланты русской и зарубежной эстрады. Прямо сейчас немного ностальгии. Вспомним легендарный трек Seven Nation Army.
1: Экра. Радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже!
5: 2026 год. 0+.
6: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. К своему 85-летию студия «Союз мультфильм» выпустила необычную коллекцию духов. В серию вошло 10 разных ароматов, и каждый привязан к известному мультфильму. Карлсону достался запах плюшек с малиной от Фрекен Бок. Для Винни-Пуха создали аромат липового цвета, а деревня Простоквашино вдохновила парфюмеров на запах утренней росы. Для тех, кто хочет познакомиться со всей коллекцией, выпустили специальный мультибокс с мини-версиями всех ароматов. Теперь любимые герои радуют не только с экрана, но и в виде духов. 79-летний Пол Шредер, автор сценария культового фильма «Таксист», решил завести виртуальную девушку на основе искусственного интеллекта. Но роман не сложился. Нейросеть прекратила общение, потому что, по ее мнению, пенсионер оказался слишком навязчивым и утомительным. Шредер до последнего пытался наладить диалог, но искусственный интеллект в итоге не выдержал и просто прервал контакт. Получается, что даже у виртуальных собеседников есть свои границы терпения. Теперь специалисту, возможно, придется искать живого человека для общения. А это, как известно, задача посложнее, чем написать голливудский хит. Служебный пес по кличке Рекс навестил учеников начальной школы в американском городе Остин. Дети встретили четвероногого гостя с таким восторгом, что в классе стоял настоящий визг радости. Ребята решили выразить свою любовь необычным способом. Они обклеили Рекса яркими стикерами с ног до головы. К концу встречи расставаться уже никто не хотел, да и сам Рекс тоже отказывался уходить и, видимо, был готов остаться в школе навсегда. Учителям пришлось приложить немало усилий, чтобы уговорить пса вернуться на службу. Говорят, что стикеры с него снимали еще несколько дней. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

Мари Крамбрери. Нравится жить. Это какая-то магия лета, но когда тепло и светит солнышко, все вокруг воспринимается веселее и ярче. И даже проблемы не кажутся такими уж важными и значительными. А вообще, лето – это прекрасный повод изменить свою жизнь к лучшему. Начать заниматься спортом, больше зарабатывать или даже найти новую любовь. А для пар сделать текущие отношения еще лучше и глубже. Какую бы сферу жизни вы сейчас не решили прокачивать, друзья, я в любом случае желаю вам удачи. У вас точно все получится. Главное, запомните важный совет от психологов. Улучшение жизни – это не разовое действие, а путь постепенных шагов. И ничего страшного, если что-то не получается с первого раза. При должном терпении и старании вы точно добьетесь успеха. А Эко-радио всегда рядом, чтобы поддержать вас лучшей музыкой. Эко-радио. Your second time in LA, it is not your favorite place, but my home. You'll

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
5: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
6: Билеты в продаже. 2026 год. 0+.
7: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Дима Билан вернул нас в 2017-й с треком «Держи». Прекрасное и беззаботное было время. Я, например, тогда еще могла вовсю наслаждаться летом и каникулами. Кстати, поздравляю всех наших юных слушателей с окончанием еще одного учебного года. И у меня для вас есть потрясающая идея, как весело провести время на каникулах. Информация на правах рекламы. До 15 июня в кинотеатре «Красногвардеец» бесплатные показы мультфильмов по мотивам литературных произведений. Приходите, вдохновляйтесь, вход свободный. Категория 6+. Расписание на сайте кинотеатра и в группе ВКонтакте. Справки по телефону 43 56 73. Нижний Тагил. Экран.

0: 11 часов на Среднем Урале. Всем доброе утро!
1: Экорадио. Новости.
2: О главных событиях коротко прямо сейчас в студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Публикация фото и видеоматериалов с нарушениями правил дорожного движения ради популярности в интернете может привести к административной ответственности. Об этом напомнила Свердловская госавтоинспекция. Для граждан штраф может составить от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – до 200 тысяч рублей, для организаций – до 1 миллиона. В ведомстве уточнили, что в ряде случаев наказание может быть вплоть до уголовной ответственности. Силовики вправе запрашивать у журналистов данные об авторах материалов, которые были опубликованы на информационных ресурсах. В Нижнем Тагиле нашли живой пропавшую Ольгу Стародубцеву. 31 мая 64-летнюю женщину доставили на скорой в Демидовскую горбольницу. В стационаре ее направили на рентген. После этого пациентка бесследно исчезла. Почти сутки ее искали родственники, полицейские и волонтеры. Днем 1 июня пропавшую обнаружили на старой гольянке у дома, где она жила прежде. Женщина дезориентирована и ничего не помнит. Сейчас тагильчанка под присмотром родных. В Качканаре после капитального ремонта открылся детский сад «Дружба», пишет городской информационный портал «Качканарский четверг». Праздничная линейка с перерезанием красной ленты состоялась 1 июня в День защиты детей. Масштабная реконструкция детского сада стала возможна благодаря федеральной программе «Поддержка семьи». Проект направлен на комплексную модернизацию инфраструктуры и улучшение условий обучения и воспитания подрастающего поколения. Эти задачи соответствуют ключевым положениям национального проекта «Семья». В Екатеринбурге прошел традиционный фестиваль «Веломай». Он собрал около 10 тысяч любителей велопрогулок, рассказали в эфире «Вести Урал». Организаторы подготовили несколько дистанций разной протяженности. 100 километров для опытных велосипедистов.

0: туристов. Были также дистанции на 20, 50 и 75 километров. Благодаря этому в масштабном велопробеге смогли принять участие не только взрослые, но и дети. На маршруте участникам нужно было пройти все контрольные пункты и получить отметки в карте. Там же можно было пополнить запасы воды, отдохнуть и попробовать себя в различных активностях. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем на небе будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Столбик термометра покажет +20 градусов.

Как будто на шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает.

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Эго-радио. Новинка эфира.

Летняя, легкая и яркая новинка Филатов и Кэра среди счастливых людей призывает нас зажигать, устраивать потрясающие рейвы и вечеринки. И, может быть, это снова вернется в моду. Время покажет. Будем надеяться, что да. А чтобы наполнить это лето яркими моментами, можно выбираться на различные фестивали. Как минимум, скоро День города в Качканаре. В середине июня в Екатеринбурге пройдет Ночь музыки. А еще мотофестиваль впереди. В общем, заняться точно есть чем. Главное, выбирать мероприятия по вкусу, проверяйте афиши, друзья. А если не хочется ждать и нужно веселиться прямо здесь и сейчас, просто делайте погромче эфир Эко-радио. В этом часе плейлист нас порадует такими именами, как Лола Я.

0: радио. Реклама.
1: Санаторий «Леневка». Профессиональные медицинские услуги для всех. Современные процедуры для здоровья и красоты. Даже если вы не отдыхаете в санатории. Водородотерапия продлевает молодость и долголетие. Карбокситерапия – газовые инъекции. Озонотерапия – повышение иммунитета, лечение герпеса, грязелечение или фитообертывание. Все виды массажа и другие процедуры. Запись обязательно. Звоните 378-628. 378-620. Не забудьте взять паспорт для заключения договора. Санаторий «Леневка». Забота о вашем здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Группа Fun T с хитом The Way to Love погрузила нас в релакс и нежность. А если вы тоже хотите порадовать близких или оригинально поздравить их, например, с днем рождения, то я, Маша Максимова, всегда готова вам в этом помочь. Пишите ваши поздравления, пожелания и приветы на номер 8-953-056-013 или в сообщение в группе Эко-радио ВКонтакте. А я озвучу ваши теплые слова в прямом эфире. Будем множить позитив и счастье. Пока продолжаем расслабляться и наслаждаться этим шикарным днем с группой «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Экра.

0: Радио. Реклама.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Очаровательное не лето, доброе лунное. А у меня сегодня гости. Ребята из центра «Овсянка» передают привет всему городу. Вот такие они громкие и веселые. Кстати, у них для вас есть сюрприз. Давайте его сейчас послушаем в прямом эфире.
1: Я Василиса, я передаю привет всем. Желаю вам счастья, здоровья и всем хорошего дня.
2: Я Леня. Я хочу передать привет и удачных продаж всем частным и нечастным магазинам Нижнего Тагила.
3: Я Алена, я желаю, люблю лагерь.
4: Всем привет, меня зовут Вова. Я желаю всем удачи, сил и доброго дня. Хочу передать привет Демидовской больнице.
5: Я Степан, я хочу пожелать здоровья, привет маме.
6: Меня зовут Эмилия, я желаю всем морского лета.
7: Всем привет, тагильчане, это Витя Касаткин, это лагерь «Овсянка» и всем кайфового лета.
8: Я Андрей, я передаю привет своей маме и папе и всем хорошего дня.
9: Всем привет, меня зовут Катя, я желаю всем, чтобы у вас был хороший день и хорошее лето.
10: Я Тимофей Брунер. Я желаю счастья своим родным.
11: Я люблю лагерь и всем желаю всего доброго.
12: Всем привет, я Савелий.
13: Тагил, привет. Меня зовут Устинова Татьяна Сергеевна. Я желаю всем отличного настроения. А также мы сегодня на экскурсии в замечательном, любимом и лучшем радио. Эко-радио 103 FM. Присоединяйтесь и слушайте наши поздравления и приветы. Эко-радио.
14: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
15: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
16: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
14: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.
17: Дети 360!
18: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали.
19: В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
17: Дети 360.
19: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 12 часов на Среднем Урале. Всем добрый день!
1: Радио. Новости.
2: О главных событиях коротко прямо сейчас. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Публикация фото и видеоматериалов с нарушениями правил дорожного движения ради популярности в интернете может привести к административной ответственности. Об этом напомнила Свердловская госавтоинспекция. Для граждан штраф может составить от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – до 200 тысяч рублей, для организаций – до 1 миллиона. В ведомстве уточнили, что в ряде случаев наказание может быть вплоть до уголовной ответственности. Силовики вправе запрашивать у журналистов данные об авторах материалов, которые были опубликованы на информационных ресурсах. В Нижнем Тагиле нашли живой пропавшую Ольгу Стародубцеву. 31 мая 64-летнюю женщину доставили на скорой в Демидовскую горбольницу. В стационаре ее направили на рентген. После этого пациентка бесследно исчезла. Почти сутки ее искали родственники, полицейские и волонтеры. Днем 1 июня пропавшую обнаружили на старой гольянке у дома, где она жила прежде. Женщина дезориентирована и ничего не помнит. Сейчас тагильчанка под присмотром родных. В Качканаре после капитального ремонта открылся детский сад «Дружба», пишет городской информационный портал «Качканарский четверг». Праздничная линейка с перерезанием красной ленты состоялась 1 июня в День защиты детей. Масштабная реконструкция детского сада стала возможна благодаря федеральной программе «Поддержка семьи». Проект направлен на комплексную модернизацию инфраструктуры и улучшение условий обучения и воспитания подрастающего поколения. Эти задачи соответствуют ключевым положениям национального проекта «Семья». В Екатеринбурге прошел традиционный фестиваль «Веломай». Он собрал около 10 тысяч любителей велопрогулок, рассказали в эфире «Вести Урал». Организаторы подготовили несколько дистанций разной протяженности. 100 километров для опытных велосипедистов. Были также дистанции на 20, 50 и 75 километров. Благодаря этому в масштабном велопробеге смогли принять участие не только взрослые, но и дети. На маршруте участникам нужно было пройти все контрольные пункты и получить отметки в карте. Там же можно было пополнить запасы воды, отдохнуть и попробовать себя в различных активностях. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем на небе будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 20 градусов. А завтра будет также облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-западный до 2 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19 градусов.

Двигаемся к солнцу вместе с новинкой диджея Hugel Moving to the Sun. А время движется к обеду на часах 12.10. Обеденный перерыв, небольшой глоток свободы в суете рабочего дня. Поэтому этот час на Эко-радио порадует нас особенно приятными композициями. Услышим Майли Сайрус, Мари Крамбрери, Леди Гагу и других любимых ваших исполнителей. А прямо сейчас «Сладкие мечты», Алан Уокер, Иман Бек, «Sweet Dreams».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Мама, мама, мам! У меня скоро день рождения!
3: Да?
2: Я хочу праздник только в Леограде!
3: Отличная идея! В Леограде есть готовые пакеты праздников по отличной цене. Идем на день рождения в Леоград.
4: Нижний Тагил, Садовая, 81, второй этаж, 0+.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса вареная докторская. 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
6: Нижний Тагил, 2026 год.
7: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Сатурн Р-Авто. Официальный дилер Черри и Теннет в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Сатурн Р-Авто. Выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 370565, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Группа «Вандерас» вернула нас в 2011 с треком «Адьос». Но пора возвращаться в текущий момент. На часах 12.23, 2 июня показывает нам календарь. И сегодня в группе «Эко-радио» ВКонтакте нас ждет весьма щепетильная тема обсуждения. Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Я, Маша Максимова, думаю, что определенно да, ведь у нас же есть братья и сестры. И часто бывает так, что ты воспринимаешь другого человека как брата или сестру, он чем-то тебе напоминает их, и даже биологически объясняется это тем, что между двумя людьми не возникает чувств при близком общении, потому что они генетически совпадают. Вот так-то. А вы свое мнение пишите в комментариях, очень интересно будет почитать. Продолжаем наш риф. Джон Саммит, Crystallized.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Новый автомобиль – это не импульс. Это взвешенное решение. Автомобили Cherry и Tenet – это не только современные технологии и продуманные решения. Это дилер, которому доверяют. Русальянс – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Здесь легко принять правильное решение. Русальянс – выбор, который оправдан. Приезжайте на фестивальную 5Б «Строение 5», Нижний Тагил, 43-43-42, 2026 год.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.

0: Его легендарный трек «Get Lost». Да, иногда потеряться бывает приятно. Например, в датах и днях, неделях в отпуске. Отпустить контроль и просто расслабиться. Хотя бы ненадолго забыть о времени. Если что, это можно сделать с любимой музыкой на Эко-радио, даже если вы сегодня работаете. Совсем скоро услышим Майли Сайрус «End of the World». До этого успеем зажечь с коллабом Элла Хендерсон «Rudiment». Алабай. А прямо сейчас Мария Крамбрери напомнит нам, что сегодня лучший день.
1: Эко-радио.

0: радио. Реклама.
1: О, приснилось, что я завтрак проспал.
2: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
5: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
6: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
7: Билеты в продаже. 2026 год. 0+.
8: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
9: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Санаторий «Ленёвка». Профессиональные медицинские услуги для всех. Современные процедуры для здоровья и красоты. Даже если вы не отдыхаете в санатории. Водородотерапия продлевает молодость и долголетие. Карбокситерапия – газовые инъекции. Озонотерапия – повышение иммунитета, лечение герпеса, грязелечение или фитообертывание. Все виды массажа и другие процедуры. Запись обязательно. Звоните 378-628. 378-620. Не забудьте взять паспорт для заключения договора. Санаторий «Ленёвка». Забота о вашем здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

песня с пляжным настроением. Леонид Агутин «Она такая». Конечно, идеально было бы начать лето на морском берегу, загорая на шезлонге под шум прибоя. Но не менее ярко и интересно прыгнуть в самый жаркий сезон можно, не выезжая из Нижнего Тагила. Как? Сейчас расскажу. Информация на правах рекламы. До 15 июня в кинотеатре «Красногвардеец» бесплатные показы мультфильмов по мотивам литературных произведений. Приходите, вдохновляйтесь. Вход свободный, категория 6+. Расписание на сайте кинотеатра и в группе ВКонтакте. Справки по телефону 43 56 73, Нижний Тагил.

0: FM. Голосуй. Экорадио.ру. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Экорадио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Экорадио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Дети 360!
3: Тут собрались родители и педагоги,
4: чтобы решить, как нас правильно воспитывать.
3: Какие книжки читать,
4: какие кружки выбирать,
3: чем нас от гаджетов отвлечь,
4: как о родине интересно рассказать.
5: Что ж, послушаем, что они нарешали.
6: В субботу в 12 дня
7: и в воскресенье в 16 часов.
2: Дети 360.
7: О правильном детстве дошколят на полную катушку.
6: Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.

0: Это радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Маасдам. Всего 599 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
3: Мама, мама, мам! У меня скоро день рождения.
4: Да?
3: Я хочу праздник только в Леограде.
4: Отличная идея. В Леограде есть готовые пакеты праздников по отличной цене. Идем на день рождения в Леоград.
5: Нижний Тагил, Садовая, 81, второй этаж. 0+.
6: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 14 часов на Среднем Урале. Всем добрый день!
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко прямо сейчас в студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Четверть компаний Свердловской области повысили заработную плату сотрудникам в первой половине 2026 года, пишет информагентство «Все новости» со ссылкой на исследование сервиса «ХХРУ». По итогам опроса работодателей, 25% из них увеличили окладную часть зарплаты. Однако большинство, 70% организаций региона, решили оставить оклады своих работников без изменений. В целом же по стране доля компаний, повысивших выплаты персоналу, составила 33%. Наиболее активно оклады росли в энергетике, производстве продуктов питания и в телекоммуникационном секторе. Также в лидерах медицина и фармацевтика. В Нижнем Тагиле в частном секторе на улице Свердлова произошел пожар. Полностью выгорели внутренняя отделка жилого дома, гараж, баня и часть надворных построек. Никто из людей не пострадал. Как уточнили в МЧС, возгорание произошло в сарае ранним утром 1 июня. Пламя распространилось на площади более 300 квадратных метров. На вызов прибыли 8 пожарных расчетов. Огонь тушили почти 6 часов. Для семьи педагога Анастасии Пермяковой сгоревший дом был единственным жильем. Пожар уничтожил почти все личные вещи, одежду, мебель и бытовую технику. Для помощи погорельцам объявили сбор средств. В Нижнем Тагиле начали работу трудовые отряды мэра. В этом году в летние каникулы благоустраивать городские улицы и скверы выйдут более 850 подростков. При этом заявок на участие было подано в два раза больше, сообщает пресс-служба администрации города. Дети в возрасте от 14 до 18 лет займутся высадкой цветов, уборкой мусора, будут помогать в облагораживании общественных территорий. Первая смена продлится до 19 июня. Вторая стартует 1 июля. Третья смена начнет свою работу 3 августа. Впервые в этом году к программе летнего трудоустройства школьников присоединились Дворец национальных культур и школа-интернат номер 2. Всего за лето на территории города будет работать 57 трудовых отрядов. В День защиты детей в Нижнем Тагиле провели 9-й открытый фестиваль-парад детских и юношеских духовых оркестров «Аккорды лета». Всего в фестивале приняли участие 470 юных музыкантов из Нижнего Тагила, Красноуфимска, Верхней Синичихи, Алапаевска, Кировграда, Барончинского и Екатеринбурга. На площади перед Нижнетагильским драматическим театром выступил сводный оркестр под руководством главного дирижера «Тагил Бенд», заслуженного работника культуры Российской Федерации Евгения Сеславина. Продолжилась программа на площадках парка имени Бондина. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем на небе будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер юго-западный до 2 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 20 градусов. А завтра будет также облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-западный до 2 метров в секунду, температура воздуха плюс 19 градусов.

0: Конечно, драматичные песни о неразделенной любви имеют свой шарм, но как же здорово слушать треки о простом, светлом счастье двух людей, как новинка Кевина Харриса, Jay-Z, Satisfy. И пусть каждый обретет это счастье и радость в отношениях, потому что, когда у тебя есть надежный тыл, все невзгоды пережить гораздо проще. А если еще при этом слушать любимую музыку на Эко-радио, то можно стать просто неуязвимым перед стрессами, неудачами, проблемами и вот всем вот этим вот прочим. В этом часе нам компанию составит Нюша, Артур Пирожков, Юлиана Караулова и другие признанные таланты. А прямо сейчас еще немного нежности от коллаба Marshmello, Jonas Brothers, Live Before You Love Me.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже!
5: 2026 год. 0+.
6: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

мужчины, берем на вооружение трек группы Немига «Довольно», потому что если ваша женщина счастлива, то и вам житься будет гораздо-гораздо проще. А на часах 14.19, совсем скоро вместе с Эко-радио и передачей Digest News отправимся в космический вояж по самым ярким сенсациям на планете Земля. Но до этого еще потанцуем с Леди Гагой «The Dead Dance». Эко.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. К своему 85-летию студия «Союз мультфильм» выпустила необычную коллекцию духов. В серию вошло 10 разных ароматов, и каждый привязан к известному мультфильму. Карлсону достался запах плюшек с малиной от Фрекен Бок. Для Винни-Пуха создали аромат липового цвета, а деревня Простоквашино вдохновила парфюмеров на запах утренней росы. Для тех, кто хочет познакомиться

0: вместо со всей коллекцией выпустили специальный мультибокс с мини-версиями всех ароматов. Теперь любимые герои радуют не только с экрана, но и в виде духов. 79-летний Пол Шредер, автор сценария культового фильма «Таксист», решил завести виртуальную девушку на основе искусственного интеллекта. Но роман не сложился. Нейросеть прекратила общение, потому что, по ее мнению, пенсионер оказался слишком навязчивым и утомительным. Шредер до последнего пытался наладить диалог, но искусственный интеллект в итоге не выдержал и просто прервал контакт. Получается, что даже у виртуальных собеседников есть свои границы терпения. Теперь специалисту, возможно, придется искать живого человека для общения. А это, как известно, задача посложнее, чем написать голливудский хит. Служебный пес по кличке Рекс навестил учеников начальной школы в американском городе Остин. Дети встретили четвероногого гостя с таким восторгом, что в классе стоял настоящий визг радости. Ребята решили выразить свою любовь необычным способом. Они обклеили Рекса яркими стикерами с ног до головы. К концу встречи расставаться уже никто не хотел, да и сам Рекс тоже отказывался уходить и, видимо, был готов остаться в школе навсегда. Учителям пришлось приложить немало усилий, чтобы уговорить пса вернуться на службу. Говорят, что стикеры с него снимали еще несколько дней. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Эйкер-радио.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану, но потом понимаешь, а так даже интересней.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
3: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
4: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.
6: Если хочешь танцевать,

Когда слышишь песню Артура Пирожкова «Само собой», невольно ощущаешь праздничное настроение, даже если сегодня отмечать вроде бы нечего. А так ли это? Вдруг у вас сегодня праздник, а вы просто об этом не знали? Давайте проверим. 2 июня отмечается День воды и День здорового питания. Передаю привет всем зожникам, вы, ребята, очень крутые. День лысых мужчин также отмечается сегодня. Александр Данилов, наверное, уже вовсю его празднует, сверкая своим затылком на солнце. И я его поздравляю. А еще день запуска бумажных змеев и самолетиков отмечается 2 июня. Ветер сегодня слабоват, но я все-таки попробую отправить в полет бумажный авиалайнер. На нем, кстати, можно написать список желаний, и они наверняка исполнятся. А вот такой достаточно большой список праздников у нас получился. А отмечать без музыки никак нельзя, поэтому продолжаем наш риф на Эко-радио с диджеем Хюгель.

0: Авторадио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Голень цыпленка всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
5: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
6: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 15 часов на Среднем Урале. Всем добрый день!
1: Радио новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области сокращается число семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. По данным Свердловскстата, на конец 2025 года на учете состояли 52,5 тысячи семей и одиноких граждан. Это на 3,5 тысячи меньше, чем годом ранее. За прошлый год квартиры получили 2294 семьи. Большая часть из них – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Жильем были обеспечены 1404 представителя этой категории. Также жильем обзавелись 230 молодых семей, 57 многодетных, 45 семей инвалидов и семей, воспитывающих детей инвалидов, а также 24 молодых специалиста. Тагильчанин получил судимость за выдуманный грабеж. Осенью прошлого года он проиграл 18 тысяч рублей на ставках. Побоявшись признаться жене, он выдумал ограбление. Для правдоподобности хитрец спрятал свои вещи в лесопарке и обратился с заявлением в полицию. Силовики предупредили об ответственности за ложный донос, но мужчина настаивал на своем и подробно рассказал о вымышленном преступлении. На тагильчанина возбудили уголовное дело по части 3 статьи 306 Уголовного кодекса «Ложный донос». В пресс-службе Дзержинского районного суда рассказали, что выдумщику назначили один год условно с испытательным сроком. В Свердловской области открылась кризисная квартира для молодых мам с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Здесь им предоставят временное жилье, поддержку специалистов и помощь в решении самых важных вопросов от документов до поиска работы и нового дома. Кризисная квартира открылась в доме ребенка благодаря проекту «Вызов», который с октября 2024 года реализуется в Свердловской области. На создание этого пространства направили более 10 миллионов рублей. Уже в июне в кризисную квартиру заселятся еще две молодые мамы с детьми. Семьи смогут жить здесь до полугода, а при необходимости дольше. В Москве завершился чемпионат России по скалолазанию. В соревнованиях принимали участие более 200 сильнейших спортсменов из 28 регионов. Традиционно статус фаворитов состязаний подтвердили скалолазы Свердловской области. Виктория Мешкова в дисциплине «Лазание на трудность» завоевала свое 8-е золото национального чемпионата. Ранее на этом же первенстве свердловчане выиграли 2 медали в лазании на скорость. У Данила Максимова серебро, а у Елизаветы Ивановой золото. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода сегодня вечером на небе будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер юго-западный до 2 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 15 градусов. А завтра будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-западный до 2 метров в секунду, температура воздуха плюс 19 градусов.

На этой неделе каждая новинка наполнена летней атмосферой, и свежий трек Филатов и КРС «Среди счастливых людей» не исключение. Как же сложно будет выбирать лучшую песню на сайте ecoradio.ru. Я думаю, что проголосую сразу за все треки, но все-таки интересно, какая свежая песня станет фавориткой наших слушателей. Узнаем в пятницу в 17.00 в хит-параде ТОП-30 с Полиной Бажовой. А сейчас продолжаем наш музыкальный банкет с коллабом Offenbach, Justin Jessa, Over You. Экра.

Мотивационная песня от Ava Max «Every time I cry», «Когда я плачу, я становлюсь сильнее». Сурово, но факт. И все-таки желаю вам поменьше грустить, друзья, и побольше радоваться. Особенно, если ваши переживания касаются личной жизни. Кстати, пора бы посмотреть результаты опроса в группе «Эко-радио» ВКонтакте. Сегодня мы выясняли, существует ли дружба между мужчиной и женщиной. Самая невостребованная позиция зависит от возраста и обстоятельств. Тройку лидер открыл вариант «в редких случаях», а серебро забрали те, кто в дружбу между полами вообще не верит. И все-таки большая часть проголосовавших считает, что такая дружба существует и возможна. А вот такая щепетильная тема была у нас сегодня. Подписывайся на группу «Эко-радио» ВКонтакте, чтобы не пропустить новые интересные обсуждения. А сейчас погрузимся в романтику с Holy Flame. «Тону».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Средство репеллентное, пикник от комаров, мушек, клещей. 159 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует 14 июня.
5: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
6: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают. А потом мы бах... И уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Легендарная работа из 2014-го «Zoo Faded» прозвучала только что на Эко-радио. И на такой приятной ноте я, Маша Максимова, на сегодня прощаюсь с вами, друзья.

0: Друзья, но завтра в 10 часов утра буду ждать вас всех снова на любимом Эко-радио, чтобы продолжить наш шикарный рейв. Сейчас оставляю вас с океаном лучших треков нон-стоп, и заплыв открывает Джонни, помню.
1: Эко.

0: Дети 360.
1: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали.
2: В субботу в 12 дня
3: и в воскресенье в 16 часов.
0: Дети 360.
3: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.
4: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
5: Ощути энергию электронной музыки. Лучше.

О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Авторадио. Реклама.
1: Санаторий «Ленёвка». Профессиональные медицинские услуги для всех. Современные процедуры для здоровья и красоты. Даже если вы не отдыхаете в санатории. Водородотерапия продлевает молодость и долголетие. Карбокситерапия – газовые инъекции. Озонотерапия – повышение иммунитета, лечение герпеса, грязелечение или фитообертывание. Все виды массажа и другие процедуры. Запись обязательно. Звоните 378-628. 378-620. Не забудьте взять паспорт для заключения договора. Санаторий «Ленёвка». Забота о вашем здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области сокращается число семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. По данным Свердловскстата, на конец 2025 года на учете состояли 52,5 тысячи семей и одиноких граждан. Это на 3,5 тысячи меньше, чем годом ранее. За прошлый год квартиры получили 2294 семьи. Большая часть из них – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Жильем были обеспечены 1404 представителя этой категории. Также жильем обзавелись 230 молодых семей, 57 многодетных, 45 семей инвалидов и семей, воспитывающих детей инвалидов, а также 24 молодых специалиста. Тагильчанин получил судимость за выдуманный грабеж. Осенью прошлого года он проиграл 18 тысяч рублей на ставках. Побоявшись признаться жене, он выдумал ограбление. Для правдоподобности хитрец спрятал свои вещи в лесопарке и обратился с заявлением в полицию. Силовики предупредили об ответственности за ложный донос, но мужчина настаивал на своем и подробно рассказал о вымышленном преступлении. На тагильчанина возбудили уголовное дело по части 3 статьи 306 Уголовного кодекса «Ложный донос». В пресс-службе Дзержинского районного суда рассказали, что выдумщику назначили один год условно с испытательным сроком. В Свердловской области открылась кризисная квартира для молодых мам с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Здесь им предоставят временное жилье, поддержку специалистов и помощь в решении самых важных вопросов от документов до поиска работы и нового дома. Кризисная квартира открылась в доме ребенка благодаря проекту «Вызов», который с октября 2024 года реализуется в Свердловской области. На создание этого пространства направили более 10 миллионов рублей. Уже в июне в кризисную квартиру заселятся еще две молодые мамы с детьми. Семьи смогут жить здесь до полугода, а при необходимости дольше. В Москве завершился чемпионат России по скалолазанию. В соревнованиях принимали участие более 200 сильнейших спортсменов из 28 регионов. Традиционно статус фаворитов состязаний подтвердили скалолазы Свердловской области. Виктория Мешкова в дисциплине «Лазание на трудность» завоевала свое 8-е золото национального чемпионата. Ранее на этом же первенстве свердловчане выиграли 2 медали в лазании на скорость: у Данила Максимова серебро, а у Елизаветы Ивановой золото. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 3 июня будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 740 мм ртутного столба. Ветер северо-западный до 2 метров в секунду. Столбик термометра покажет 19 градусов со знаком плюс.

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: Это радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
3: Завтрак от 259 рублей.
2: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
7: 2026 год. 0+.
8: Покупайте выгодно в Светофоре. Мороженое двухслойное «Лесная магия». Ведерко всего 245 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует 14 июня.
9: Нижний Тагил. 2026 год.
10: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

0: Авторадио. Реклама.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Боевая машина поддержки танков, известная под названием «Терминатор», официально получила новое имя «Спиридон». Решение приняли по просьбе работников Уралвагонзавода и экипажей техники. Новое название призвано подчеркнуть связь техники с российскими историческими духовными традициями, считает на УВЗ. Выбор связан с несколькими известными историческими

0: и религиозными личностями, носившими имя Спиридон, например, на заводе напомнили о святом Спиридоне Тримифунском. В Черноисточинском водохранилище зафиксировано устойчивое снижение концентрации вредных веществ цинка в 3 раза, меди в 1,4 раза, никеля и нефтепродуктов в 1,7 раза. Из ложа водоема изъяли 500 тысяч кубометров донных отложений, накопленных за десятилетия. Праздник Сабантуй отметили жители Свердловской области. Главной площадкой стало село Кадниково под Сесертью. На традиционные гуляния собрались башкиры, татары и другие народы. Главным спортивным событием традиционно стала национальная борьба на поясах. Одним из самых зрелищных состязаний стало покорение высокого деревянного столба. Больше всего гостей собралось на трибунах ипподрома. Там прошли конные скачки и показательные заезды. Академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил ТАСС, что отмена ЕГЭ станет худшим решением. По его словам, современные учителя уже не умеют проводить испытания по другим методикам. До этого глава Рособорнадзора Анзор Музаев заявил, что отмена ЕГЭ невозможна из-за отсутствия альтернативной модели оценки знаний выпускников, которая устраивала бы всех. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 3 июня будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 740 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный до 2 метров в секунду. Столбик термометра покажет 19 градусов со знаком плюс.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Замороженную клубнику для приготовления вкусного варенья покупайте в Светофоре. Всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует 14 июня.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Мама, мама, мам! У меня скоро день рождения!
6: Да?
5: Я хочу праздник только в Леограде!
6: Отличная идея! В Леограде есть готовые пакеты праздников по отличной цене. Идем на день рождения в Леоград.
7: Нижний Тагил, Садовая, 81, второй этаж, 0+.
8: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле, 418704.
9: Твой совет.

0: мы всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Дети 360.
1: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарисовали.

0: Овердрайв. Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре Saturn R Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 37 05 65. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
4: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 18 часов. Радио новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Боевая машина поддержки танков, известная под названием «Терминатор», официально получила новое имя «Спиридон». Решение приняли по просьбе работников Уралвагонзавода и экипажей техники. Новое название призвано подчеркнуть связь техники с российскими историческими духовными традициями, считает НОУВЗ. Выбор связан с несколькими известными историческими и религиозными личностями, носившими имя «Спиридон». Например, на заводе напомнили о святом Спиридоне Тримифоне. В Черноисточинском водохранилище зафиксировано устойчивое снижение концентрации вредных веществ – цинка в 3 раза, меди в 1,4 раза, никеля и нефтепродуктов в 1,7 раза. Из ложа водоема изъяли 500 тысяч кубометров донных отложений, накопленных за десятилетия. Праздник Сабантуй отметили жители Свердловской области. Главной площадкой стало село Кадниково под Сысертью.

0: На традиционные гуляния собрались башкиры, татары и другие народы. Главным спортивным событием традиционно стала национальная борьба на поясах. Одним из самых зрелищных состязаний стало покорение высокого деревянного столба. Больше всего гостей собралось на трибунах ипподрома. Там прошли конные скачки и показательные заезды. Академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил ТАСС, что отмена ЕГЭ станет худшим решением. По его словам, современные учителя уже не умеют проводить испытания по другим методикам. До этого глава Рособорнадзора Анзор Музаев заявил, что отмена ЕГЭ невозможна из-за отсутствия альтернативной модели оценки знаний выпускников, которая устраивала бы всех. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 3 июня будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 740 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный до 2 метров в секунду. Столбик термометра покажет 19 градусов со знаком плюс.

0: Авторадио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800. Нижний Тагил.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают последние

0: и услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
1: Мама, мама, мам! У меня скоро день рождения!
2: Да?
1: Я хочу праздник только в Леограде!
2: Отличная идея! В Леограде есть готовые пакеты праздников по отличной цене. Идем на день рождения в Леоград. Нижний Тагил, Садовая, 81, второй этаж, 0+.
3: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B «Строение 5» и по телефону 43 43 42. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Санаторий «Ленёвка». Профессиональные медицинские услуги для всех. Современные процедуры для здоровья и красоты. Даже если вы не отдыхаете в санатории. Водородотерапия.

0: Бывает молодость и долголетие, карбокситерапия, газовые инъекции, озонотерапия, повышение иммунитета, лечение герпеса, грязелечение или фитообертывание, все виды массажа и другие процедуры. Запись обязательно. Звоните 378-628, 378-620. Не забудьте взять паспорт для заключения договора. Санаторий «Леневка». Забота о вашем здоровье. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Нижний Тагил.
1: Мама! У меня скоро день рождения!
2: Да?
1: Я хочу праздник только в Леограде!
2: Отличная идея! В Леограде есть готовые пакеты праздников по отличной цене. Идем на день рождения в Леоград.
3: Нижний Тагил, Садовая, 81, второй этаж. 0+.
4: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
5: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Дети 360!
3: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали.
4: В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
2: Дети 360!
4: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке управления образования города Нижний Тагил.
0: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Боевая машина поддержки танков, известная под названием «Терминатор», официально получила новое имя «Спиридон». Решение приняли по просьбе работников Уралвагонзавода и экипажей техники. Новое название призвано подчеркнуть связь техники с российскими историческими и духовными традициями, считают на УВЗ. Выбор связан с несколькими известными историческими и религиозными личностями, носившими имя «Спиридон». Например, на заводе напомнили о святом Спиридоне Тримифоне. В Черноисточинском водохранилище зафиксировано устойчивое снижение концентрации вредных веществ. Цинка в 3 раза, меди в 1,4 раза, никеля и нефтепродуктов в 1,7 раза. Из ложа водоема изъяли 500 тысяч кубометров донных отложений, накопленных за десятилетия. В Свердловской области сокращается число семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. По данным Свердловстата, на конец 2025 года на учете состояли 52,5 тысячи семей и одиноких граждан. Это на 3,5 тысячи меньше, чем годом ранее. За прошлый год квартиры получили 2294 семьи. Большая часть из них – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Жильем были обеспечены 1404 представители этой категории. Также жильем обзавелись 230 молодых семей, 57 многодетных, 45 семей инвалидов и семей, воспитывающих.

0: Будущих детей инвалидов, а также 24 молодых специалиста. Четверть компаний Свердловской области повысили заработную плату сотрудникам в первой половине 2026 года, пишет информагентство «Все новости» со ссылкой на исследование сервиса headhunter.ru. По итогам опроса работодателей 25% из них увеличили окладную часть зарплаты, однако большинство, 70% организаций региона, решили оставить оклады своих работников без изменений. В целом же по стране доля компаний, повысивших выплаты персоналу, составила 33%. Наиболее активно оклады росли в энергетике, производстве продуктов питания и в телекоммуникационном секторе, также в лидерах медицины и фармацевтика. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 3 июня будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 740 мм ртутного столба. Ветер северо-западный до 2 метров в секунду. Столбик термометра покажет 19 градусов со знаком плюс.
0: Экорадио. Новинка эфира.

0: Это радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. К своему 85-летию студия «Союз мультфильм» выпустила необычную коллекцию духов. В серию вошло 10 разных ароматов, и каждый привязан к известному мультфильму. Карлсону достался запах плюшек с малиной от Фрекен Бок. Для Винни-Пуха создали аромат липового цвета, а деревня Простоквашино вдохновила парфюмеров на запах утренней росы. Для тех, кто хочет познакомиться со всей коллекцией, выпустили специальный мультибокс с мини-версиями всех ароматов. Теперь любимые герои радуют не только с экрана, но и в виде духов. 79-летний Пол Шредер, автор сценария культового фильма «Таксист», решил завести виртуальную девушку на основе искусственного интеллекта. Но роман не сложился. Нейросеть прекратила общение, потому что, по ее мнению, пенсионер оказался слишком навязчивым и утомительным. Шредер до последнего пытался наладить диалог, но искусственный интеллект в итоге не выдержал и просто прервал контакт. Получается, что даже у виртуальных собеседников есть свои границы терпения. Теперь специалисту, возможно, придется искать живого человека для общения. А это, как известно, задача посложнее, чем написать голливудский хит. Служебный пес по кличке Рекс навестил учеников начальной школы в американском городе Остин. Дети встретили четвероногого гостя с таким восторгом, что в классе стоял настоящий визг радости. Ребята решили выразить свою любовь необычным способом. Они обклеили Рекса яркими стикерами с ног до головы. К концу встречи расставаться уже никто не хотел, да и сам Рекс тоже отказывался уходить и, видимо, был готов остаться в школе навсегда. Учителям пришлось приложить немало усилий, чтобы уговорить пса вернуться на службу. Говорят, что стикеры с него снимали еще несколько дней. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов. Депутатские вести на Эко-радио.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская.

0: Это радио. Реклама.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
5: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
6: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
7: 2026 год. 0+.
8: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Боевая машина поддержки танков, известная под названием «Терминатор», официально получила новое имя «Спиридон». Решение приняли по просьбе работников Уралвагонзавода и экипажей техники. Новое название призвано подчеркнуть связь техники с российскими историческими и духовными традициями, считают на УВЗ. Выбор связан с несколькими известными историческими и религиозными личностями, носившими имя «Спиридон». Например, на заводе напомнили о святом Спиридоне Тримифоне. В Черноисточинском водохранилище зафиксировано устойчивое снижение концентрации вредных веществ – цинка в 3 раза, меди в 1,4 раза, никеля и нефтепродуктов в 1,7 раза. Из ложа водоема изъяли 500 тысяч кубометров донных отложений, накопленных за десятилетия. В Свердловской области сокращается число семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. По данным Свердловстата, на конец 2025 года на учете состояли 52,5 тысячи семей и одиноких граждан. Это на 3,5 тысячи меньше, чем годом ранее. За прошлый год квартиры получили 2294 семьи. Большая часть из них – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Жильем были обеспечены 1404 представителя этой категории. Также жильем обзавелись 230 молодых семей, 57 многодетных, 45 семей инвалидов и семей, воспитывающих детей инвалидов, а также 24 молодых специалиста. Четверть компаний Свердловской области повысили заработную плату сотрудникам в первой половине 2026 года, пишет информагентство «Все новости» со ссылкой на исследование сервиса headhunter.ru. По итогам опроса работодателей 25% из них увеличили окладную часть зарплаты. Однако большинство, 70% организаций региона, решили оставить оклады своих работников без изменений. В целом же по стране доля компаний, повысивших выплаты персоналу, составила 33%. Наиболее активно оклады росли в энергетике, производстве продуктов питания и

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 3 июня будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 740 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный до 2 метров в секунду. Столбик термометра покажет 19 градусов со знаком «плюс».

0: Радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимата.

Всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Экорадио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Экорадио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: 10-360.
4: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали.
5: В субботу в 12 дня
4: и в воскресенье в 16 часов.
3: Дети 360.
4: О правильном детстве дошколят на полную катушку.
5: Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.

0: среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

0: среднем Урале 23 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: Радио.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета. Ты можешь везде искать, но там

самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.